0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
1: я с вами.
0: Ювентус.
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор.
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Бетера.Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890. John Wayne!

0: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай с

0: Средства для стирки и пылесосы покупают на Емол. Капсулы Реми 14,99 за 100 капсул. Вертикальный беспроводной пылесос Evolution 279 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Проверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. Президент поздравил своего коллегу, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, с днем рождения. Как сообщает Белта, Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит и дорожит многолетней дружбой с президентом Таджикистана, которая способствует открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества Минска и Душанбе. Белорусский лидер убежден, что братские связи между народами двух стран будут и впредь укрепляться. На заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в пятницу в Минске, вопрос о предоставлении дополнительной квоты Беларуси на ввоз электромобилей не обсуждался. Следующее заседание межправсовета, где утверждаются квоты, пройдет только в декабре. По данным статистики, на 1 сентября количество электромобилей в Беларуси превысило 70 тысяч. В правительстве прогнозируют, их количество к 2030 году вырастет до 300 тысяч. Каждое десятое авто в Беларуси будет с приставкой «электро». Трассу Минск-Молодечно обновляют специалисты, трудятся без выходных, чтобы водители смогли быстрее оценить результаты. На Р-28 обновляют сразу несколько участков, расширяют проезжую часть, укладывают бетон, приводят в порядок дорожную инфраструктуру. Пропускную способность дороги увеличат до 6 полос, по 3 в каждом направлении. Само покрытие при правильном обслуживании может прослужить более 50 лет. Реконструкцию планируют завершить в сентябре следующего года. В России испытали робота-проводника Володю. Тестовую поездку провели в скоростном поезде «Сапсан». В обязанности робота входила встреча людей при посадке, проверка билетов и документов, а также помощь в поиске места в вагоне. Кроме того, Володя принял участие в винной дегустации, организованной в вагоне «Бистро». Пока это первый в мире робот-проводник для высокоскоростного поезда. Ранее российские железнодорожники завершили тестирование робота-манипулятора для автоматической расцепки вагонов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
1: Погода на душевном радио.
2: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны лишь по северу. В Бресте 16-18, в Гомеле 17-19, в Витебске 13-15, в Гродно и в Могилеве 14-16 тепла. В Минске 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу».
3: Порядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Санца-30-копца-ца.
1: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Кончита!

0: Новый сезон на душевном радио.
1: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
2: Когда мой кофе только заваривается. Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
2: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
2: Бодриссимо!
3: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
4: Утро будет.
2: Бодриссимо!
5: Так, друзья, ну все заждались, я понимаю. Давайте так, как только она сейчас вступит, естественно, вся магия ожидания разрушится. Я вам сейчас скажу, что наблюдаю я. Напротив меня, за соседним микрофоном, сидит такой, знаете, испуганный Чиполлино из зомби-апокалипсиса. Вот так.
6: Очень
5: вот.
6: Хорошее описание, да.
5: Так ты похожа.
6: Да.
5: Более того, Жень, я тебе вначале хотел сделать выговор, потому что когда ты приходила так. На какие-то другие радиостанции, слава богу, сейчас забудешь про это, да? А ты всегда приходила с большой розой на груди.
6: Так.
5: А ты сейчас вот зашла, и у тебя роза...
6: Дима, у меня была дилемма. У меня вот такая на всю грудь есть. Я подумала, что, наверное, для первого встречи будет слишком много.
5: Слишком
6: я исправлюсь.
5: Много розы? Ребят, приветствуйте! Вот
6: всем
5: это.
6: Привет!
5: Всем здравствуйте! Теперь мы существуем в двойной ипостаси. Я, конечно, этому безумно рад.
6: Ой, я тоже.
5: Да, потому что теперь, наконец-таки, вместо вот этого красивого голоса я про себя, но уродливой внешности, это я тоже про себя, наконец-таки настоящая красота объявилась в студии душевного радио. Я вам искренне представляю. Евгения Новик.
6: Вау!
5: Боже мой, а я сегодня...
6: Вот так вот. Да. Вы еще не знаете, на что вы подписались.
5: А мы будем меня на «вы» называть.
6: Да.
5: А зачем?
6: Дмитрий.
5: Так, стопэ. Попрошу. Дмитрий Викторович.
6: Викторович,
5: это раз. И поползла, значит, на коленях тут в студии. Если ты на «вы» собираешься. Вот этот веселый колокольчик. Теперь будет моей напарницей в течение... Ну, я надеюсь, долгого времени.
6: Надеюсь.
5: Да, потому что сегодня она-то встала на адреналине, а ты ж,
6: да.
5: Ты ж ночная птица, правильно?
6: Да.
5: Насколько я наблюдаю.
6: Ну, спать ночью, да.
5: Ты спишь ночью?
6: Да, да.
5: Я как не включу, ты в ТикТоке. Когда ты спишь ночью? Это первое. Жень, во-вторых, наконец-таки ты будешь слушать нормальную музыку. Я вам делюсь, я ей до сих пор простить не могу. Я зашел к ней, ну, она поет, ты певица там, да?
6: Угу.
5: А, вот, вон тебе уже прислали Рай Райский, Женя Новик лучше Димы. Видишь, у тебя...
6: Вот так. Но вот, ничего
5: он...
6: себе.
5: Нет, ты сильно не радуйся, он хочет Утюжникова, она не дается, понимаешь? Поэтому вот. Я ему тоже отказываю. И поэтому я зашел к ней, она поет там, все. Я говорю, слушай, спой мне «Беспечный ангел». Она понятия не имела, что это за песня.
6: Ну, извините, пожалуйста.
5: Извиняю, не извиняю, ага. Да. И она, знаете, так красиво съехала. Ну, что вы, ну, не надо. И я понял. Музыкальная прокачанность у Евгении Новик на нуле.
6: Вот ты займешься этим.
5: Да. Смотрите,
6: все.
5: Прогресс. Регресс,
6: ага.
5: Закончился.
6: А
5: начался,
6: свой, да, ты, да, да, да.
5: Начался прогресс на «ты» назвала. Евгения Новик теперь в «Бодриссимо» шоу каждое утро.
6: Ура!
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свой.

0: Максим.
1: Так, ну для тех, кто подключился в легком недоумении, да, мы наконец пара, как я тут представлял тебя, да?
2: Душевная пара.
1: Да, я сказал, что наконец-таки у Санковича появится женщина. Да, потому что в моей практике это было очень давно,
2: так.
1: Но я имею в виду в эфире, mm-hmm. да? Это знаешь, в каком году было? В последний раз в 2002-м, по-моему. Уф. Вот мы работали парный
2: Дима,
1: эфир.
2: Дима, в 2002-м сделал... сколько мне было лет?
1: Я вот а не... ты вообще была?
2: Да, уже.
1: Уже была.
2: Наверное, во втором классе, да.
1: Во втором классе. Господи,
2: прилично.
1: Понабросают на плечи детей, тут потом за них отвечай. Итак, теперь мы в парном эфире с Женечкой Новик. Но все на своих местах. У нас гороскоп, Жень, начинай.
2: По расписанию с Овнов.
1: Давайте.
2: Дима, ты же Овен, да?
1: Откуда ты знаешь?
2: Расскажу тебе сейчас, что тебя сегодня ожидает.
1: Давай.
2: День будет загруженный и плодотворный.
1: Да
2: прям
1: всегда,
2: в точку.
1: Да. Да это всегда так.
2: Вставайте пораньше, принимайте за работу. Возможно, какие-то вопросы вас расстроят или разочаруют.
1: Да.
2: Но не срывайте плохое на близких настроение. Контролируйте слова и поступки.
1: Угу.
2: Полезно сходить в спортзал и совершить прогулку.
1: Да.
2: Вот так.
1: Знаешь,
2: вот.
1: В моем возрасте ты уже можешь делать остановки на слове «полезно сходить». Вот.
2: Просто встать с кровати.
1: На эту точку поставить уже будет вполне достаточно. Тельцы, 5 октября, события... А сегодня же 5 октября?
2: Сегодня 5,
1: да. Зарплата. События 5 октября поднимут вам тельцы сегодня настроение, подарят яркие эмоции, проведите день активно, знакомьтесь, участвуйте в интересных мероприятиях, соглашайтесь на любые приглашения, экспериментируйте, чтобы получить новый опыт. Слушай, а ты кто по гороскопу?
2: А я в конце, я еще узнаешь.
1: Ты последняя в очереди, я понял, дальше.
2: Так, близнецы, 5 октября, типичные представители знака будут иметь мечтательное настроение и принимать желаемое за действительное сегодня.
1: Mm-hmm.
2: Гороскоп советует практично подходить к делам, не фантазировать, mm-hmm. заниматься насущной работой.
1: Mm-hmm.
2: Да, конечно, понедельник этому не благоволит. Ладно, не позволяйте управлять собой, держите дистанцию, чтобы не испортить позитивный настрой.
1: Ну, вот так вот. Mm-hmm. Если вы видите, что что-то плохо, сразу убегайте за угол и оттуда язык показывайте. Это вот примерно так. Раки, 5 октября, у вас в этот день не так много энергии, поэтому ищите себе компанию позитивных и активных людей, посещайте веселое мероприятие. Ну вот одно из них – это Бодрисимо шоу 100%. На волне душевного радио. Слушай, ну вот многие ж путают не Бодрисимо шоу, а Патрисимо. Потри себя
2: прям
1: шоу.
2: Прям лингвистическая шутка.
1: Да, и я тебе могу сказать, что с твоим появлением, конечно, новый эротический смысл приобретает «Потри себя» шоу, и это тоже плюс.
2: Особенно в понедельник утром.
1: А
2: вот,
1: почему нет?
2: Такое настроение класс, плюс
1: да.
2: вайб. 5 октября, Лев, подходите творчески к заданиям, применяйте опыт и знания, тогда все проблемы сегодня удастся быстро и успешно решить. Если у вас что-то не получается с первого раза, то проявляйте терпение, не бросайте дело на полпути. Сегодняшний день, понедельник, хорош для размышлений и оценки прошлых событий. Ой. Философия какая-то.
1: Не, ну, вот, ну, понимаешь как, ты же малая еще. А я, оценивая собственное событие, говорит, надо было вот здесь идти.
2: Ой, ну что ж об этом уже сожалеть?
1: Ну, трое звали, понимаешь, надо было идти. Лев, подходите творчески к заданиям.
2: Так, Лев только что был.
1: Это ты Льва говорила?
2: Да.
1: Подожди, а что я так... Лев, значит, я деву?
2: Да.
1: Я деву. Ой, я деву. Значит, откровения близких сегодня, дева, могут вас удивить. Поменять какое-то отношение к чему-то, вот откровение. Не принимайте кардинальных решений, будьте мягче.
2: Мягче.
1: Мягче. Добрее к любимым. Ну вот, в общем, как-то так.
2: Так, 5 октября, весы. Обращайтесь и встречайтесь с новыми людьми. Обсуждайте важные идеи и вопросы сегодня для вас. В процессе дискуссии вам может прийти в голову блестящая идея.
1: Mm-hmm.
2: Поменяйте ваше отношение к какому-то важному событию сегодня. Не стоит заниматься рабочими вопросами в этот день.
1: В понедельник.
2: Да, я согласна. Можно мне тоже такое право?
1: Я сейчас запрыгала, мячик такой, да?
2: Посвятите день отдыху по возможности. Так вот.
1: Ну, это кому-то везет же в понедельник,
2: mm-hmm.
1: да, вот так отдохнуть. Но если есть только человек на больничном. Скорпионы, сегодня подходящее время для анализа недавних событий, для подведения предварительных итогов. Наметьте какие-то приоритеты, планируйте свою работу, ставьте новые цели. Ну, поставили цели и спать пошли, да?
2: Mm-hmm.
1: Такое тоже нормально. И тоже
2: Дима,
1: хорошо.
2: А ты веришь вообще, что скорпионы самые сложные знаки зодиака?
1: Веришь?
2: Да?
1: Верю. Я на соп. Ты пос... Я просто одет, и ты не видишь мою покоцанную шкуру.
2: А, понимаешь? Вот оно.
1: Я
2: что?
1: На своей шкуре. Вы. Ой.
2: Ощутил можно, скорпиона.
1: Можно
2: так?
1: Я перекрещусь на всякий случай,
2: все,
1: да?
2: Все, поняли. Пока да. Оставим пикантности на потом.
1: Да, да.
2: Так, стрелец. Так вот это я, стрелец. Да. Первая половина дня окажется напряженной и нервной. Дима, ты знал, да, какой гороскоп составлять?
1: Нет, я не знал. Понимаешь, но... просто у меня только что один стрелец свалил, другой пришел, понимаешь?
2: Так, многое будет раздражать сегодня стрельцов, вызывать сильную реакцию, чтобы избежать ссор, особенно с близкими людьми. Настраивайтесь на позитив, воспринимайте все с юмором, а вечером пригласите свою половинку на романтическое свидание. Ой, мне нравится.
1: Поплыло. Козероги, 5 октября. Возможно, кто-то из вашего ближайшего окружения хочет нанести вам вред. Спровоцировать на какое-то там действие. Ничего себе. Будьте осторожнее в общении, сохраняйте хладнокровие, спокойствие и отложите работу, отдохните. Можно меня, чтобы перевели из Овнов в Козероги там куда-нибудь? Потому что я тоже хочу в понедельник отдыхать, да.
2: А ты сам вот можешь себе такой гороскоп составить. Ты же тут руководишь им.
1: Кого? Кем я руковожу?
2: Кто гороскоп составляет?
1: Я им не руковожу, я им деньги плачу, понимаешь? Они, все остальное они сами, да.
2: Так, ну и напоследок. Знак Водолея. Все отдала и ни о чем не жалею. Так, Водолеи.
1: У меня ничего нет, не проси.
2: Сегодня перед вами откроются прекрасные возможности изменить свою жизнь к лучшему. Да. Не отказывайте в помощи тем, кто о вас действительно просит и заботится. Так вы поднимете свою самооценку. Не бойтесь откровенно поговорить с любимым человеком об общих проблемах и сделать непростое признание, если... надумайте.
1: Как ты вот мне вот. Дорог! Вот ты так признаешься периодически своей половине, нет?
2: Да.
1: Ну, жив еще, нет? Рыбы. Первая половина дня подарит рыбам незабываемые просто эмоции, поднимет настроение. Приготовьте себе что-нибудь особенное на завтрак. Жареный авокадо, например. Есть такое? Жарят авокадо?
2: Нет, я не пробовала, по крайней мере.
1: Ну, то есть ты не кулинар. Я же тебя тестирую, да, в первом эфире. Мы с тобой знакомимся. То есть, да, делаем пометочку. Нолик, нифига не кулинар.
2: Да,
1: поймал, знаете, я сказал, жареное авокадо. И она, знаете, так задумалась. Еще вареный грецкий орех.
2: Господи, Дима.
1: Ну, все понятно. Туда же полетело. Ага. В общем, больше сегодня радуйтесь, рыбы, шутите и получайте удовольствие. Вот такой гороскоп, берите, пользуйтесь.
0: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать,

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Всем огромнейший привет, я Кай Метов. Вместе с вами с удовольствием слушаю.

0: это значит появление женщины в жизни, да? Это все как вот по-настоящему. Зашла подложка и громко. Пахну я не так. Микрофон стоит не здесь.
1: Ну, так.
0: А как это, что это?
1: Надо новый порядок на чуть-чуть.
0: Ну все, капец мне. Ребят, доброго бодрого утра. Теперь бодритимо шоу в парном эфире. У нас появилась Евгения Нови.
1: Всем привет.
0: Привет. Я тебе даже аплодисменты у Шибеки своровал.
1: Спасибо.
0: Бери. Значит, все, что мы о тебе знаем, это то, что ты стрелец.
1: Стрелец.
0: То, что ты не хочешь со мной быть в ТикТоке, потому что ты, видимо, не накрашенная.
1: Ну, еще не время.
0: Страшная такая. Да, не, хорошо, решили. Готовить ты не умеешь, потому что...
1: Ну, пусть будет так.
0: Не, ну реально, не умею.
1: Ну, как не умею? Макароны вкусное делаю. Как? С сыром.
0: Это вообще самое сложное блюдо.
1: Самое вкусное зато. А зачем сложности?
0: Конечно.
1: Ну,
0: безусловно.
1: Ты там фугру себе готовишь? Вот,
0: фугру? Что?
1: Да, вот
0: фугру?
1: Именно.
0: Фугру?
1: Да,
0: нет, не готовлю. А борщ?
1: А борщ. Я не люблю борщ.
0: Вот видите, все честно.
1: А я люблю куриный суп.
0: Фу. Я вообще, я не
1: вот
0: понимаю. А
1: вот.
0: Тебе курицу не жалко?
1: А, слушай,
0: ты представляешь, эта птичка вот бегала, надеялась на лучшее, да? Вот это все клевало, а ты взяла ее в суп.
1: Зачем такие детали? Я
0: жестокий
1: так
0: человек,
1: думаю.
0: Вы понимаете, да?
1: Я так не
0: рядом со мной жестокий человек, готовить не умеет. А какие у тебя плюсы есть?
1: Так я вообще-то стрелец. Это уже знаете, какой плюс?
0: Какой?
1: Это огонь.
0: И что?
1: Это пожар.
0: Да?
1: Вот, между прочим, ты овен.
0: Да, так я тоже огонь.
1: Да, да. И ты тоже огонь.
0: Я тоже живу с огнетушителем.
1: О,
0: и что?
1: Так это же хорошо.
0: Хорошо, ладно. Возвращаемся к интересующей мне теме.
1: Так.
0: Ты всегда приходишь с розой на груди.
1: Да.
0: Ну, вот я заметил.
1: Да.
0: Это что?
1: Я люблю цветы, Дима. Все очень просто. Не нужно искать потайные смыслы. Я люблю
0: цветы. А я думал, это переключение внимания или, наоборот, там, подчеркивание.
1: Это цветы.
0: Так.
1: Но мы же не будем секреты выдавать.
0: Какие?
1: Вот чем больше цветок, тем сильнее у окружающих моих собеседников внимание, понимаешь, вот можешь вот так вот плавать.
0: Тебя...
1: А сегодня еще роза маленькая. Все, я уже поняла.
0: Так я заметил, что у тебя
1: такая, очень
0: роза.
1: Сегодня
0: значит,
1: культурная
0: смотрите,
1: роза.
0: Да, культурная роза. Mm-hmm. Если вы увидите по пути в метро девушку, которая пытается оторвать голову от мостовой, потому что роза тянет вниз, а подниматься надо вверх.
1: Ты знаешь, целая история.
0: Это Евгения Нович.
1: Мне мой друг несколько лет назад подарил вот реально вот такую розу брошь. Он знает, что я люблю броши.
0: Так.
1: И у меня не было случаев, куда ее носить. Mm-hmm. Так все, она у меня, получается, который год подряд лежит аккуратно в коробочке.
0: Ничего, разберем.
1: Так что завтра...
0: Любительница роз! Любитель, не жалуйтесь, Евгения Новик!
2: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто». Душевное радио. Слушай свое.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент Александр Лукашенко до конца года проведет контрольный срез развития туризма в Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он напомнил, что туристической сфере уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Задача – удвоить вклад туризма в валовой внутренний продукт. Запрет на доступ в леса действует в 5 районах Беларуси – Кармянском, Ельском, Гомельском, Добрушском и Чечерском. Все они в Гомельской области. Свободными для посещения на территории страны остаются леса в 4 районах – Мядельском, Минской области, Брасловском, Верхнедвинском, Рассонском, Витебской области. Во всех остальных районах действуют ограничения. Актуальную информацию можно узнать на официальном сайте Минлесхоза. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают датчики контроля скорости. Радары установлены на проспектах Независимости, Партизанском, Дзержинского, улицах Притыцкого, Маяковского, Денисовской, Домашевской, Кижеватого, Ташкентской и МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Сегодня вечером Минская «Динамо» проведет очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Наша команда примет нижегородская «Торпедо». Ранее в этой домашней серии «Зубры» не смогли справиться с московским ЦСКА 1-4, но обыграли тольяттинскую «Ладу» 5-4 и ярославский «Локомотив» 4-3. В четверг, 8 октября, в заключительном матче этой домашней серии минские «Динамовцы» примут «СКА» из Санкт-Петербурга, а затем проведут гостевые поединки против ярославского «Локомотива» 10 октября и «Шанхай Дрэгонс» 12 октября. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про», спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про» мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,38, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Бресте от 16 до 18 тепла, в Витебске 13-15, в Могилеве 14-16, в Гомеле 17-19, Гродно 14-16, тепла, в Минске 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем и Евгенией Новиковой.

0: Реклама.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Привет, Беларусь! Мы группа
1: «Блестящие».
0: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
1: Мы будем вас ждать!

0: продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Да, и теперь уже утро не будет прежним, потому что в компании со мной, ну, как я и все уже рекомендовал, в первом музыкальном часе, там, испуганно Чиполлино, она сегодня в таком образе,
5: да.
1: Это Евгения Нови.
5: Спасибо, всем привет.
1: Вот тебе электронные аплодисменты. А мы с Женей начинаем совместное существование. Практически прозвучало, как ведение совместного хозяйства. Да?
5: Ну, почти,
1: ну,
5: слушай,
1: да,
5: в каком-то
1: слушай,
5: роде.
1: В эфире Бодриссимо шоу. Многое мы уже
5: готовка
1: выяснили.
5: Готовка на тебе?
1: Готовка, а это всегда на мне. Между прочим,
5: да.
1: Я редко, но очень хорошо готовлю.
5: Я да. могу про себя то же самое. Вот надо, чтобы не пересекались наши эти дни. В
1: готовки?
5: Один и тот же. Да-да-да.
1: Не пересекутся. Я готовлю раз в полгода, а ты?
5: Примерно.
1: Ну, отлично. Это родственные души, нашедшие друг друга. Смотри, очень много в видеочате участников. Все хотят на тебя посмотреть. Можешь помахать в камеру.
5: А в какую камеру? Где? Сюда. Всем привет.
1: Смотри, поплыла. Поплыла. Слушай,
5: всем привет.
1: Жень, ну вот каждый раз, когда играет какая-то песня, ты вот мычишь там, я слышу. Да.
5: Да?
1: Это какая-то профессиональная деформация у тебя?
5: Да,
1: или что, да?
5: Да.
1: Она
5: да.
1: же певица у нас.
5: Да.
1: Еще плюс ко всему.
5: Да.
1: Вы знаете, у нее даже одна песня играет у нас на радиоволне. Это песня про то, как ее забыли родители, когда поехали на дачу. Потому что эта песня называется, знаете, как...
5: Дима, ну такого представления, слушай, я даже не подумал, вау. Так,
1: да, у тебя же песня называется как?
5: А я,
1: да?
5: А меня?
1: И вы представляете, вот уезжает за горизонт москвич, ну немножко ржавый такой, да? Следом бежит Евгения Новик, у нее на
5: да.
1: груди развивается роза, и она кричит:
5: А я,
1: а меня, а меня
5: забыли. Вот жаль, у меня нет аплодисментов, браво.
1: На,
5: Дима.
1: На.
5: Браво.
1: Скажешь спасибо Шебеке. А вот теперь мы. Вы, кстати, можете у нее что-нибудь спрашивать. Можете спрашивать в ТикТоке. Можете спрашивать у нас. Надо же как-то познакомиться
5: чате,
1: с ней.
5: Да, душевное радио.
1: Весит она немного.
5: Так.
1: Она очень стройная девушка. И
5: это
1: тут...
5: черный цвет.
1: Это черный цвет,
5: да,
1: так?
5: Он просто сбирает все, что нужно собрать.
1: А я-то думаю, что я люблю черный.
5: Да, да, да.
1: Мне
5: да.
1: Шебека сказал: Санкович, ты толстая, я ее не догнал. Она убежала. Хотел выбросить в окно, да. 23 человека вон. У нас никогда в видеочасть такого не было.
5: Всем привет.
1: Да, ты внесла солнце.
5: Затяните, пожалуйста, мою брошку. Вот Дима сказал, что она слишком маленькая. Да, да, да.
1: Это брошка?
5: Я мадам Брошкина, только которая с брошкой, а не которую бросили.
1: Еще мне вот интересно, Женя, вот сколько я тебя наблюдал, ну ты же там на другой радиостанции послась, да? А, скажи мне, пожалуйста, я тебя всегда наблюдал, ну, вот в таком очень хорошем настроении. Вот ты всегда какая-то. Это игра твоя на публику? Или все-таки ты действительно вот по жизни такой оптимист, настоящий только, искренний?
5: Да,
1: как я.
5: Да,
1: как
5: да,
1: я, да.
5: Да, да.
1: Что да? Ты оптимист, да, или что?
5: Оптимист.
1: Ну, то я тебя никогда не видел, чтобы ты кусала кого-то, била по голове, бросала с кого-нибудь пирогами.
5: Да,
1: ну, вот никогда такого не было.
5: Это я все оставляю для зрителей дома.
1: А, да, кстати, она такая стерва в ТикТоке. Это аж приятно по своему. Ну что, ну это правда.
5: Вот так вот.
1: Да.
5: Вот так вот я выгляжу.
1: Да.
5: Глаза,
1: знаешь, как ты сидишь в ТикТоке?
5: Как?
1: Ой, да. Пришли тут эти юмористы. Так я с тебя пример беру.
5: А, вот так вот.
1: Я точно так же, когда меня начинают хейтить в этом самом, в ТикТоке.
5: Да, ты сразу вспоминаешь.
1: Я себя вспоминаю, говорю, ой, пришли с эти наследники Петросяна, вот это вот все, да?
5: Именно, да.
1: Друзья, прошу любить, не жаловаться. Традиционно Евгения Новик. Я очень надеюсь на то, что она надолго свила гнездо здесь, в студии Душевного радио. Теперь мы в совместном эфире. Вон тебе Лена написала. Евгения, добро пожаловать
5: привет, привет.
1: В семью Душевного радио. Всем привет. Ну и, ребят, скажите, пожалуйста, нам мы пока не...

0: Кофе и ноутбуки покупают на Емол. Кофе молотый Далмайер 28,69 за 500 грамм. Ноутбук Мейбенбен 2347 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу. Утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Слушай, ну я до сих пор уступаю место девушкам в троллейбусах, в трамваях, в автобусах.
3: Очень хорошо.
2: Поэтому обычно, ну давай так, женщины, детей вперед. Твоя новость первая.
3: Уважаю, спасибо.
2: Выдохни, все хорошо.
3: Все хорошо. Да. Ну, короче, вопрос сразу, Дима, ты когда покупаешь себе что-то новенькое?
2: Я не покупаю.
3: Не покупаешь?
2: Ну, у меня покупает жена все.
3: Я хотел спросить, у тебя есть обряд какой-то совершить перед зеркалом?
2: Обряд? Перед
3: зеркалом?
2: Ну,
3: вот у нас у девочек.
2: Так.
3: Ты видел когда-нибудь вот видео, как обувь проверяем мы?
2: Слушай, давай так, я не только видел это в
3: интернете,
2: видео,
3: но вживую,
2: я это все переживаю, и это для меня вообще катастрофа просто. Потому что для того, чтобы вы... Знаешь, как я выбираю?
3: Ну, давай.
2: Вот, я пришел, надел, мне хорошо, ушел. И все.
3: Блин,
2: вот,
3: я тебя завидую. Вот от души.
2: А я говорил, я в следующей жизни хочу быть либо шашлыком, либо кошкой, либо опять мужчиной.
3: О.
2: Я не хочу быть тобой.
3: Я с тобой согласна, правда. Потому что вот эти все обряды на прочность, особенно обувь, там же нужно станцевать, посмотреть,
2: так,
3: под музыку.
2: Я тебе напоминаю, ты сейчас столь прекрасно прыгаешь на стуле, тебя смотрят 12 участников. У них рабочий день.
3: Я к чему вопросы задаю, что нас, девочек, уже спешат посоревноваться с нами мужчины. Вот один незнакомец завирусился в интернете способом, как он примерял брюки.
2: Как
3: он примерял брюки?
2: Я тебе скажу, как примерять. Спереди ничего не давит, нормально. Я про живот.
3: Это да. А вот человек распластался в танце Человека-паука.
2: Человек-паук еще танцует,
3: да. У меня даже есть фото, я тоже прикреплю в чат, чтобы вы заценили. И, короче...
2: И что?
3: И просто люди аплодируют его стойкостью брюком.
2: Я просто не понимаю, про что идет речь. Выложи, пожалуйста.
3: Так, люди аплодируют стойкости брюком, потому что, то, что он вытворял перед зеркалом, даже вот... Ты знаешь, мы стоим в сторонке со своими туфлями.
2: Слушай, нормально. Если не разошлось и снизу холодом не повеяло, брюки нормальные.
3: Брюки нормальные, да.
2: А я понимаю твой задел. Вот, я не буду это повторять.
3: Вот, посмотрите, прекрасно, я считаю. Зацените.
2: Ладно, хорошо. Я попробую. Я нормально похудел, на самом деле. Никто этого не заметил, только я.
3: А потому что ты в студии сидишь. Нужно как-то вот больше двигаться, Дима. Меня не покидает мысль, что...
2: Подвигайся еще раз, пожалуйста.
3: Вот
2: так. До этого двигалось совершенно по-другому.
3: Например.
2: Люди были в восторге. У меня в ТикТоке сейчас на стриме психиатр.
3: Так.
2: Я, честно говоря, каждый раз, когда я узнаю, что где-то какой-то психиатр, я начинаю дрожать, потеть. Ты же понимаешь, что...
3: Что, есть причина, чтобы дрожать?
2: Я не знаю, потому что...
3: Ты боишься, что выяснят что-то?
2: Нет, смотри, у меня очень много знакомых медицинских работников, они каждый раз жмут тебе руку и пристально смотрят, не мигая в глаза, говорит: «Здравствуйте».
3: Так.
2: И ты понимаешь, что он уже ставит тебе диагноз. А вот эти все психиатры, это совсем беда. Потому что, ты же понимаешь, он может сделать из меня обезьяну, не напрягаясь. Ты была когда-нибудь у психиатра?
3: Будем раскрывать все карты.
2: Да, и я точно так же вот так вот сделаю. В возрасте 27 лет Лю Цзихань, это девушка из Китая, получив прекрасное образование и докторскую степень по медицине, именно психиатром, работала в больнице Чжухай, это провинция Гуандун, Китай. Но недавно 31-летняя девушка уволилась из больницы, оставила перспективную карьеру в прошлом. Лю рассказал, что ей становилось все труднее соблюдать жесткий рабочий график, справляться с ежедневным стрессом. Это психиатр,
3: так.
2: Да? Слушай, что это за психиатр, который не может с ежедневным стрессом сам справиться?
3: Вопросы.
2: Да, и бывшая психиатр стала значительно счастливее, избрав совершенно другие сферы деятельности. Доставку еды и пение в пабах. За больное дернул, понимаю. Я только не очень понимаю, как это все совместить: доставку еды, пение в пабах. Общаясь с самыми разными людьми, Лю с удивлением заметил, что эти люди, несмотря на менее престижную работу и отсутствие больших денег, отличаются оптимизмом. Ну, это как мы с тобой.
3: Да.
2: У нас с тобой тоже отсутствие больших денег. Да, и вот это все.
3: Вот ты обобщил.
2: Отличаемся оптимизмом, стойкостью, жизненным трудностям и, главное, умение отвлекаться и расслабляться. Так что психиатр, который сейчас вот со мной, Все, бросаете, берете доставку, поете в пабах, даже если не умеете, пойте под фонограмму. Это иногда помогает. Я правильно все распределил?
3: Ну, смотри, он психиатр вообще на правильном пути, потому что он к тебе на стримы заходит. Видишь?
2: Спасибо,
3: добавляет,
2: я тебя тоже местами люблю. Да, да, да, благодарю, благодарю. Ну и следующая, это такая уже традиция. У нас третья новость, это лайфхак жизненный какой-то. Слушай, можешь побыть моей подопытным кроликом?
3: Давай.
2: Немножко, да?
3: Угу.
2: Ладно, крольчихой.
3: Угу.
2: Похоже, тем более. Я где-то слышал, что для того, чтобы успокоить... Ну, я уже рассказывал. Для того, чтобы успокоить девушку в истерике...
3: Так.
2: У тебя бывают истерики? Ну, а честно. Люди любят откровенность.
3: Ну, так у большинства девочек, ну.
2: Ну, хорошо, вот есть истерика,
3: удивил,
2: когда...
3: Да,
2: когда
3: дальше
2: у тебя там падает планка, да, вот это вот все. Говорят, что надо подойти сзади.
3: Так.
2: Мне нравится блеск ее глаз. Значит, подойти сзади, крепко обнять.
3: Так.
2: Ну, чтобы ты не могла вырваться.
3: Да.
2: А в твоем случае это вообще легко, да? Потому что, ну, такая, ты, у тебя очень много ген кузнечика, вот, ну, и вот это. И тихонечко на ушко прошептать, типа, все, успокой, так тихонько, все будет хорошо. И вот. Говорят, и вообще истерика, даже таблетки не надо.
3: Ты знаешь, что это самое последнее, что нужно говорить человеку, который в истерике, все хорошо.
2: Да?
3: Ты не беспокойся.
2: Это последнее, что
3: надо
2: говорить?
3: Это последнее.
2: И оно не работает?
3: Ты не нервничай еще, скажите, и тогда...
2: И тебя вообще убьют.
3: Да, да, не нервничай.
2: И Не работает лайфхак, да? Не, вот с тобой не работает?
3: Нет.
2: Ну а как тебя можно успокоить? Закрытие на Валберес, как тебя вот конкретно в твоей... Я же должен знать, думаешь, ты начнешь истерить.
3: Успокоить.
2: И что мне делать тогда?
3: Ну мне нужно походить по городу. Это сложный.
2: По городу?
3: 99-й левел. Наушники в уши и пошел. Вот главное ходить.
2: А, то есть у тебя вот молодой человек так. Ты когда истеришь, он тебе тут же наушники выталкивает за дверь, иди ходи.
3: А я сама пошла.
2: Красава. Евгений Новик отныне в рамках «Бодрисимо шоу».
3: Ходим вместе, да.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

I've walked to kill the flaming mind, the light.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: новый сезон, все по-новому. И вот она обновленная, Евгения Новик, теперь в качестве напарницы. Ну, давай так.
1: Всем привет.
0: Вот. Тебя тут тоже похвалил, я так понимаю, этот, который речь ставит. Как их называют врачи?
1: Речь?
0: Ну, речь, да, этот, непонятно.
1: Непонятор, это логопед?
0: Логопед похвалил, Сергей говорит, Евгения, супер, звучит отлично, особенно выразительных
1: шипящие
0: и свистящие. Вот это вот очень здорово. Мы с Женей задумали, да, ты, давай так, ты не гость, а никто, ты равноправный участник Бодриссимо шоу, ты очень классный человек, ты очень душевный.
1: Бодриссимо шоу, мне нравится вот эта интерпретация.
0: Скажи это еще раз.
1: Бодриссимо шоу.
0: Потри себя шоу, давай, не коверкай правильное название.
1: Так.
0: Да, это новый сезон у нас, и мы задумали такую рубрику, мы периодически будем устраивать войну полов. Женя мне будет что-нибудь задавать из жизни женской. Я буду пытаться там каким-то образом понимать, что там вообще происходит. Ну и точно так же периодически буду я к ней обращаться, для того, чтобы она немножко узнавала нашу мужскую жизнь, да. Вот там, допустим, как восстановить аккумулятор, там, допустим, да. Как нарезать резьбу обратную. Ну вот это вот все. Что ты смотришь на меня? Да, это будет, Жень. Ну давай, сегодня карт-бланш, ты у нас сегодня именинница. Ты сегодня впервые здесь. Давай, Женька, из женской жизни.
1: Из женской жизни.
0: Да.
1: Сначала вопрос. Дима, вот ты считаешь себя мудрым человеком?
0: Вообще нет.
1: Нет?
0: Я считаю себя абсолютно глупым, абсолютно не приспособленным к жизни. И я считаю, что мне еще очень многое надо в жизни узнать. И ты этого не знаешь, а я уже им рассказывал. Мне цыганка возле Немиги нагадала 96 лет. Я ей 5 рублей за это дал. И теперь я знаю, что у меня еще половина жизни впереди.
1: Вот так.
0: Хорошо,
1: вот.
0: Спереди, да.
1: А вот вообще не с женщинами, с женой.
0: А что,
1: ну,
0: а что,
1: что глупые? Ну, ты как-то вот как-то годы что? Чему-то учат тебя.
0: Кто меня учит?
1: Годы.
0: Годы?
1: Дима.
0: Какие мои годы?
1: Какие твои годы?
0: Какие мои годы? Я завтра пойду в детский сад, меня возьмут.
1: Ага.
0: Хорошо,
1: ну, значит, у меня сейчас будет, так скажем, ситуация, которая совсем не заблуждение.
0: Давай.
1: Да?
0: Да.
1: Вот ситуация. Звонит тебе жена, точнее, ты звонишь жене из магазина.
0: Так, из магазина. Все время звоню.
1: Ты все купил и спрашиваешь, тебе что-нибудь взять? И она говорит «нет».
0: Так, и что?
1: Так, вот мне интересно, жизнь тебя научила?
0: Я, конечно,
1: как
0: ничего брать не буду. Вообще ничего не буду. Слушай.
1: Отвратительно просто. Ну вот что требовалось доказать.
0: Вот, смотри, малая, ничего не понимает. Смотри, Женька, я тебя научу. Мы, мужчины, существа, вырубленные топором. Мы вот это вашего, вот это вот, ой, посмотри, закат бирюзово-розовенького цвета. Мы это не понимаем. У нас есть красный, желтый, зеленый. Понимаешь? А вот это вот что? Бирюзо. Нет, а вот это еще. Цвета морской волны.
1: Да.
0: Вы в своем уме вообще? Это синий.
1: Ага. На какой оттенок красного помада, точнее, у меня сегодня?
0: Красная.
1: Красная. Прекрасно.
0: Ну какая у тебя? Вишневая?
1: Короче, Дима, нужно делать выводы. Если жена говорит, ничего покупать не надо.
0: Это значит купить все.
1: Надо купить, ну, хотя бы шоколадочку.
0: Да?
1: Ну, маленько что-то порадовалось.
0: Смотри.
1: Понимаешь, тут это вот в обратном идет направлении. Надо купить? Не надо. Значит, наоборот надо.
0: А если она говорит «надо», значит, не надо?
1: Надо в двойном объеме.
0: Обалдеть, как с ними жить? Я тебе скажу так. Я в магазин реально не хожу после нескольких скандалов. Потому я тебе объясню, почему. Она говорит, купи сметану. Да. Я подхожу к этому, просто покупаю, ну, вот любую сметану, которую я вижу.
1: Так.
0: Ну, там, по проценту, да? Прихожу, она говорит, блин, не та. И понимаешь, в чем вопрос не та? Не та не потому, что там жирность другая или что-то еще. Не та, потому что упаковка другая. Я говорю, какая разница, это сметана. Поэтому теперь в магазин у меня ходит жена.
1: Ах, вот она.
0: Я красавчик.
1: Секрет успешной семейной жизни, все.
2: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай». Душевное радио. Слушай свое.

0: этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения, возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Классика хитов.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компэй Технологи Компани Лимит.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в стране. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Как сообщает Белта, до конца года глава государства намерен оценить положение дел на многих промышленных предприятиях в планах посещения ведущего производителя электротранспорта «Белкоммунмаша». Президента в целом интересует, как решается задача по росту электропотребления с учетом выхода на проектные мощности белорусской АЭС и ее интеграции в энергосистему страны. О планах по открытию новых медицинских объектов в столице в следующем году рассказали в мэрии. Первая новая инфекционная больница, которая займет 10 гектаров. В состав комплекса войдут главный корпус, 4 палатных корпуса, отдельное здание для лечения пациентов с особо опасными инфекциями, а также хозяйственный блок и ряд вспомогательных помещений. Второй объект – новая поликлиника онкодиспансера. Здание уже находится в высокой степени готовности, и открытие запланировано на февраль. Корпус строят рядом с другими зданиями онкоцентра и первой городской клинической больницей. Поликлиника рассчитана на прием 1000 пациентов за смену. В Минске стартовала акция по профилактике ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения. По 8 октября инспекторы напомнят жителям-гостям столицы об основных угрозах безопасности с учетом сезонных факторов. Особое внимание уделят тому, как пешеходы, велосипедисты и водители средств персональной мобильности соблюдают правила дорожного движения. Вечером автоинспекторы совместно с сотрудниками других служб милиции будут нести службу вблизи пешеходных переходов. Автоинспекторы призвали всех быть максимально дисциплинированными и соблюдать правила. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная, зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. К новостям компании Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь приглашает на горячий и сытный обед. Суп, второе, напиток. Все, что нужно для хорошего обеденного перерыва. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5, по будням с 12 до 16.00. Доставка еды только выгодная. Воспользуйтесь акциями «Сливки-бай». Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснением. Небольшие дожди возможны лишь по северу. В Бресте 16-18, в Гомеле 17-19, в Витебске 13-15, в Гродно и в Могилеве 14-16 тепла. В Минске 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Евгений Новик.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
6: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
7: Организатор – Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
8: 16+.
6: При поддержке Душевного радио.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо! Шоу!
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Ну что, друзья, мир уже никогда не будет прежним. И мне кажется, сейчас в любимой стране, в Беларуси, во всяком случае, точно будет объявлен праздничный день. Mm-hmm. Потому что на волне душевного радио наконец-таки избавились от единичного бубнения Дмитрия Санковича по утрам.
5: Да? Ой, рада составить вам компанию.
1: Смотри, как ее качает, да? Послушайте, как ее колбасит. То на вы, то на ты.
5: Дмитрий Викторович, я запомнила.
1: Не надо, давай тыкать. Ох, хорошо прозвучало. Евгения Новик теперь у меня в студии, и каждое буднее утро мы будем с вами встречаться. Ну, я не тебя на вы назвал, я назвал людей с той стороны.
5: Я таки поняла,
1: радиоприемника. Смотри, мне очень приятно, что подтянулись твои искренние поклонники.
5: Так.
1: К нам
5: мне
1: в чат.
5: Мне тоже очень приятно.
1: Да, мы вас
5: всем
1: нашли. Мы вас нашли. Супер. Ля-ля-ля. Я тоже вас нашла, Лена. Пусть у вас будет хорошо. Какой приятный мармелад. Но давай я на всякий случай всем твоим поклонникам. Сейчас хорошо, Женя, или тише сделать?
5: Нормально. Лучше.
1: Угодил.
5: Лучше.
1: Угодил. Нормалек. А то, знаешь, я же говорю, тут пришла, да? Со своим самоваром. Тут это громко, это...
5: Ну, а что вы думали, привыкли тут один в студии?
1: Да. Там, где Евгения, там и мы. Миш, вот конкретно вам говорю, я вас не боюсь, да?
5: Так.
1: Потому что не все так будет всегда мармеладно тут существоваться. Конечно, я уже ее похвалил, я ожидал худшего, я ей уже сказал, что я ожидал, что будет хуже. Ну, звучит, по-моему, абсолютно здорово. Вы, кстати, можете подбросить нам фидбэк. Вот с той стороны...
5: Так.
1: Это возраст.
5: Это что такое?
1: Возраст. Как с той стороны мы звучим с Женей? Нормально, органично или как? Ну и давайте все-таки больше с ней познакомимся. Давайте, позагоняем ее в угол.
5: Так, попробуйте.
1: Есть такое слово? Поприпираем ее к стенке.
5: Давайте.
1: Ага. Мы ждем ваших вопросов. Ну, новая ведущая все-таки здесь на волне душевного радио. Вся из себя такая.
5: Да, присылайте в чат Telegram душевное радио.
1: Да, душевный радиочат мы называем.
5: Дима с большим удовольствием задаст особенно какие-то каверсные вопросы.
1: Да, более того, подключу себя по полной программе, чтобы она не думала, что тут все у нас мармеладом смазано. Ну, а на самом деле в очередной раз, Женя, говорю, потому что наверняка кто-то подключился. Я очень рад, что ты появилась в моей жизни. Вроде не слышу. Вот, ну, родина имеется в виду. Давай идти вперед, давай будем делать так, чтобы людям было хорошо, весело, интересно, ярко и так далее. Ты со мной?
5: ДБЗ.
1: О, нормально!

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНПС 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.
1: Душевное радио.

0: будет прежним. Но мы начали с того, что Евгения была похожа в начале эфира на...
1: Чиполлино, я запомнила.
0: Да, не, ну ты реально на него похож. Вот наш коллега, который Паша, он похож, знаешь, на кого? На Вуди из «Истории игрушек». Не обращал внимания? Вот
1: кстати, может быть.
0: Да, ты присмотрись, на самом деле. Вот тебе еще одно звание от Павла Саматова, он из Ташкента. Он тебя назвал стаканом.
1: Стаканом? Многогранный, а!
0: Ребята, Евгений Новик, с этого, с этого дня в эфире Душевного радио, в часть Бодриссимо шоу. И вот она, оказывается, да, глянула в твой инстаграм, Павел Саматов, и ты стакан.
1: Я стакан, слушайте, интересно, я с этой точки не смотрела на себя.
0: Ой, я тебе научу. Я тебе научу смотреть на многогранный мир через разные грани.
1: Прекрасно.
0: Впитывай, да. А знаешь, как назывались вообще эти стаканы? А, ну ты ж миллениал, а я
1: Малиновский, я
0: точно
1: знаю.
0: Точно, ты смотри.
1: Да, у меня даже дома есть, потому что мне нравится вайб от них. Они прям возвращают в какие-то интересные ощущения.
0: А, среди нас есть наркологи? Потому что...
1: Психиатр, ты здесь?
0: Нет, психиатр уже все, я уже включился в ТикТоке, а получается, что тебе нужен нарколог, если ты вспоминаешь какие-то приятные воспоминания от многогранного...
1: Да. Ко мне мама приехала в гости и говорит: Женя,
0: у тебя есть стакан!
1: Да, Малиновский, ты что?
0: А я знаю, почему мама. Ну, а обычно же говорят, что дети, яблонька от яблони недалеко падает, да?
1: Ну, в деревне такие были у бабули мои.
0: Да, это точно. И поэтому мама говорит: убери, сейчас неделя вычеркнется из памяти. Женя, ты что делаешь?
1: Да-да-да.
0: Да, ну вот такая вот Женька у нас. Талия, хочется поддержать, где тут тебе комплиментов написал Игорь.
1: Так.
0: Мне очень понравилось, да? Значит, давайте я зачту дословно. Игорь написал: прекрасно ведете эфир, очень хорошо подняли настроение. Ну, это ладно. Евгения молодец. Как будто она с нами всегда. Видно, что профессионал своего дела. Ну, со скрипом своих уставших коленей где-то соглашусь. Но следующая строчка... Фантастическое просто. И вы, Дмитрий, молодец. Без вас Душевное радио. Настоящее и душевное. Скажи мне, пожалуйста.
1: И вы, Дмитрий Викторович, молодец.
0: Да, это, то есть это что мне? Собрать чемодан? Ну тут так написано.
1: Сейчас... что ты драматизируешь?
0: Вот видите.
1: Что ты сразу драматизируешь?
0: Нет, я всех всегда предупреждаю. Жень, и ты учти в нашей работе.
1: Так.
0: Я вообще человек, который воспринимает абсолютно все буквально. Вот ты мне скажешь, посмотри, какой синий шарик у тебя сзади. И я пойму, что я на что-то наступил не на то. И поэтому ты будь со мной в этом плане осторожнее. Я, кстати, переслал сообщение, можете его написать. Там, без вас Душевное радио, душевное настоящее. Я вас понял, спасибо, Игорь.
2: На Душевном радио. Душевном радио.
3: Всем привет, друзья, я солистка группы «Вирус» Ольга Лаки. Слушайте наши песни на волнах Душевного радио.

Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Итак, друзья, ну что, новый сезон стартовал на волне душевного радио. И теперь надо сказать, что... Ой, слушай, а ты ж поешь. А можете спеть вот эту песню? Ой, полна-полна коробы. Вот это вот.
1: Ой, Дима, это откуда такая песня? Я не знаю.
0: Ну, понятно. Она еще и не знает и группу Ария. Это я повторюсь.
1: Ой.
0: Полна коробочка. Беспечный ангел, я тебя просил. На стриме. Я был готов тебе корону подарить.
1: Вот так вот. Да. Вот так вот. Но я выучу.
0: Проморгала ты свое счастье, понимаешь? Да. Евгения Новик теперь каждое утро в паре со мной.
1: Дмитрием Санковичем. Может, вы забудете, да, как зовут.
0: Ну, уже выгнали. Понимаешь, я все равно не пойду. Игорю привет огромный.
1: Не драматизируй еще раз.
0: Ну вот, видите, уже к концу третьего часа мы наконец начали со мной общаться на «ты».
1: На «ты».
0: Да, уже хоть какой-то прогресс.
1: Но отчество твое запомнило на всякий случай. На случай важных переговоров. Дмитрий Викторович.
0: Со мной?
1: Да.
0: Не, я беру мясом. Женя, я беру исключительно мясом. Но теперь скажу уже абсолютно серьезно. Я очень рад, что ты появилась в нашей обойме. Это действительно правда. Ты в курсе, что я человек абсолютно прямой, толстый, прямой. Я люблю все вот прям в глаза говорить. И я боялся, что будет хуже.
1: Такая подводка. Что хочешь говорить, сказать, говорить?
0: Не, ну я серьезно говорю. Я ожидал, что будет хуже.
1: Так.
0: Я боялся, что девочка, ты реально неопытная.
1: Так.
0: Еще пока один год в эфире,
1: так,
0: это маловато.
1: Да, ну, я не спорю.
0: Маловато будет. Тоже не знаешь, откуда. Не знаешь?
1: Нет.
0: Маловато будет. Ребят, тут непаханное поле нам. Вы понимаете, все вместе будем ее образовывать.
1: Вот так вот.
0: Иксы, миллениалы, хотя тоже типа миллениал. Я очень рад, что ты появилась в нашей команде. Тем более, с твоим приходом мы окончательно закрыли все правильные позиции. Мы теперь реально играем в полном составе.
1: Я тоже рада была с вами.
0: Вот, уже голосок пробился такой, да? Вот, добро пожаловать. Наша с тобой задача будет только одна.
1: Так.
0: Делать так, чтобы людям было хорошо, чтобы люди утром где-то улыбались, где-то узнавали что-то новое. Ну и в конце концов просто в хорошем смысле этого слова прикуривали душевной теплотой от нашего с тобой шоу.
1: То, что нужно для утра, на самом деле.
0: Для утра.
1: Утро.
0: Да.
1: Да.
0: В конце волнение все-таки сказалось. Но ничего, фидбэк, ну, то есть обратную связь от людей мы получили достаточно очень хорошую. И у тебя все получится, у тебя большие данные. Вот, я думаю, что совсем скоро уже не у меня будут брать автографы, а я у тебя буду. Вот чего я тебе желаю.
1: Спасибо.
0: Ну, на этом на сегодня все.
1: Спасибо за поддержку.
0: Евгения Новик.
1: Дмитрий Санкович.
0: Вот молодца какая. Бодрите вашего теперь каждое утро в таком формате. Пока.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Новый заместитель главы администрации президента Павел Муравейко подключится к контролю за стратегическими проектами и работе с обращениями граждан. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он пояснил, что главе государства поступает огромное количество обращений, в том числе и социальных сетей. И из всего этого массива надо определить наиболее важные темы, которые действительно требуют внимания. Единый порядок вывоза сточных вод из частного сектора установит в Беларуси. Проект постановления с новыми нормами проходит экспертизу в Минюсте. Как пишет Белта, разработчики рассчитывают, что принятие документа позволит навести порядок в этой сфере. Сейчас, по данным Министерства ЖКХ, в Беларуси насчитывается около 800 тысяч домовладений, которые подключены к централизованным системам питьевого водоснабжения, но не имеют подключения к централизованной канализации. После принятия постановления местные власти будут размещать на своих сайтах сведения о тех, кто оказывает услуги по вывозу сточных вод, а также установленные ими тарифы. Кроме того, заявку можно будет подать через службу 115, оплатить через ЕРИП. Увеличение транспортных потоков прогнозируется в районе проспекта Победителей, улицы Нарочанской и Тимирязева в Минске сегодня 17:00 в связи с проведением мероприятий в Минск-арене. Как сообщает ГАИ, вместе с тем на улице Тимирязева на участке от Радужной до Нарочанской будут предусмотрены места для остановки и стоянки транспортных средств. В госавтоинспекции рекомендуют учитывать эту информацию, планируя маршрут. Самая засушливая неполярная пустыня планеты. Пустыня Атакама в Чили покрылась полевыми цветами после рекордных дождей. Почти 17 тысяч квадратных километров пустыни превратились в разноцветный ковер. Это самое интенсивное цветение за последние 30 лет. Местные жители уже назвали происходящее «цветущей пустыней». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны лишь по северу. В Бресте плюс 16-18, в Гомеле 17-19, в Витебске 13-15, в Гродно и в Могилеве 14-16 тепла. В Минске 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется...

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1.
3: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Отмечаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: В нашей аптеке такого лекарства нет.
3: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
0: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко встретился с председателем банка ПСБ Петром Фродковым. Как сообщает Белта, белорусский лидер отметил, что Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с этим российским банком. Также глава государства подчеркнул, что он весьма положительно воспринял недавнее принятое в России решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска, потому что последние годы граждане Беларуси стали часто посещать Россию и ее столицу Москву. За минувшие сутки в милицию поступило более 100 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности милиционеров и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвратили. Как сообщили в МВД, зарегистрировано 6 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность платежей в адрес 11 иностранных платежных реквизитов. В Беларуси стартует республиканский конкурс чтецов. Организаторами проекта выступают Министерство культуры и Белорусский государственный университет культуры и искусств. Проект призван открыть новые имена, поддержать талантливую молодежь и приобщить ее к духовным, историческим и культурным ценностям белорусского народа. В Казахстане завершился крупнейший международный фестиваль фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Всего на конкурс в Астане поступило более 8 тысяч заявок из 125 стран. По итогам оценки международного жюри определили победителей в 5 специальных номинациях: за лучшего персонажа, лучшую историю, лучший визуальный язык, лучшую режиссуру и лучшую концепцию. Награду за лучшего персонажа получил автор из Казахстана. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны лишь по северу. В Бресте плюс 16-18, в Гомеле 17-19, в Витебске 13-15, в Гродно и Могилеве 14-16 тепла, в Минске 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио дневное шоу с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Подарите тепло самому близкому человеку. Только по 20 октября в ювелирной сети «Славия». Скидка 12% по промокоду «Мама». Подробности на «Славия.бай» и по телефону плюс 375-44-511-600.
3: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Новый сезон на Душевном радио. Душевный полдень на Душевном радио.
1: Вот как-то так, душевный полдень теперь встречает вас моим голосом. Ольга Шебека в студии. Привет! Привет! Выходные прошли, число сменилось, вот оно, 5 октября уже на календаре, и в студии Душевного радио теперь количество М и Ж уравнялось. Мы долго к этому шли, и теперь утром вместе с Димой Санковичем Женя Новик, и очень мы этому рады. И, Женя, аплодисменты есть, она сейчас нас слушает. Ну, конечно, какое слушает, мне кажется, отсыпается. С непривычки-то утром рано вставать, если можно к обеду уже немножко утомиться. Ну, а у нас с вами день продолжается. И с каким настроением в понедельник впрыгнули? Ну, конечно же, с разным, смотря как выходные провели. Кто-то был в грибах, кто-то отсыпался, кто-то латал семейные какие-то отношения, уделял внимание своим людям главным, а кто-то себе, любимому или любимой, это тоже прекрасно. Но сейчас будем наполнять душу музыкой приятной, будем создавать настроение и на целый день, а вдруг получится и на неделю. Ведь говорят, как встретишь, так и проведешь. Ну вот мы встречаем полдень, и он должен быть как минимум душевным и как максимум еще и приветливым. Пишите приветы в телеграм-чат Душевного радио. Давайте передадим их своим, тем, кто за соседним столиком сидит, тем, кто в соседнем кабинете где-то прошел или готовит вам сейчас в эту минуту вкусный-вкусный ароматный чай. Радуем своих людей приветами. Пишите их в ТГ-чат Душевного радио. Добавляйтесь к нам.
2: Хорошая музыка лечит лучше любых витаминов.
0: Душевный полдень на Душевном радио.
2: Улыбнитесь, мы продолжаем. Мы продолжаем.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ничего не поделаешь, иногда готовы с утра уже пораньше или ближе к обеду, что более характерно для понедельника, горы свернуть. Чувствуем внутри себя вот эту энергию, готовы на все, на любые предложения. Иногда бывает тяжело подняться с кровати, что-то сформулировать, вообще открыть глаза. Бывает непросто, это все со скрипом как-то происходит, ну или с хрустом, да, во время отопительного сезона. Но пока этого нет, мы перекладываем ответственность за свое настроение обычно на погоду. Но внутри нас такие хорошие часы есть биологические. Они регулируют наше настроение, его смену, потому что чувствуют, нам это действительно надо. Оказывается, наши внутренности неплохо справляются с адаптацией. Например, вот легкая грусть в понедельник кого-то одолевает, но это все говорит о том, что, оказывается, нам нужно, организму нужно, чтобы мы внимательнее отнеслись к деталям, улучшили память, проанализировали какие-то ошибки, потому что сиять всегда невозможно. Природа даже против этого. Сиять всегда – это значит не пропускать через себя вот эти вот все настроения, подавлять все, что изнутри идет, но мы, наоборот, принимаем вот эти вот внутренние подсказочки. Если сегодня хочется побыть не в духе, немножко поспать, восстановить дефицит, значит, хорошо провели выходные. Вывод мы делаем такой. Эмоции нужно свои принимать. И вот это вот стабильное внутреннее свечение, оно, наверное, рождается там, где есть бережное отношение к себе. Поэтому, если оно надо, потихонечку смазываем все свои внутренние механизмы, и блестки, они потом как-нибудь сами по себе обязательно появятся. Нужно, главное, этот день не упустить, сделать что-то хорошее. Ну, а сегодня за блестящее настроение у нас первое сообщение отвечает в чатик. Прилетело от Романа письмо коллеге Артему Боровику. Передайте ему, пожалуйста, привет. Я уже чувствую через радиоволну, вот так вот, как будто смотрю вдали, вижу, как Артем Боровик, ну, как минимум, улыбнулся своему коллеге Роману в ответ, и как максимум уже пишет что-то в ответ ему. Вот такой у нас чат, вот так оно все работает. Вы пишете сообщения, я озвучиваю на всю страну. У кого сегодня что еще хорошего произошло, помимо коллеги, который вышел на работу и, наконец-то, может разделить весь груз накопленных задач со своим, да, другом, товарищем по кабинету. Рассказывайте, у кого какие праздники. 5 октября постучали в понедельник, в дверь понедельника. Радуем или не очень, сейчас разберемся.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
1: При поддержке Душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Если кто-то искренне считает, что выбрал сам, что надеть или какой чай сегодня заварить, мы вас разочаруем. Мы сейчас ничего практически сами не выбираем. И это вина, конечно же, маркетологов. Вот что творится в 21 веке. На самом деле мы просто мишени. Мишени для разных психологических трюков, психологических манипуляций. И я на них попадаю. Ну, мне кажется, что я не попадаю. Но потом рядом оказывается человек, который указывает мне на вот эти вот ловушки. Сложные схемы, завуалированные, но смешные, где-то даже банальные. Ну, вот классика. Классический эффект приманки мы можем в кинотеатрах с вами наблюдать, когда хотим уже купить попкорн за, например, маленький стаканчик за 3 рубля, но рядом стоит средний за 6 и огромный за 7. Маркетологи хотят нам продать, конечно же, средний или большой, и, ну-ка, в общем, на цене играют, чтобы мы подумали: ого, всего лишь там несколько рублей доплачу и возьму целое ведро. И вот мы уже с огромным тазиком этой лопнувшей кукурузы, вообще не планировали столько есть, да настолько увеличивать область своей талии, но почему-то чувствуем себя гением экономики. Ну или, например, если в магазине стоит какая-то бутылочка молока с наклейкой крафтовой и с бечевкой вокруг горлышка от бабушки Аглаи какой-нибудь, да, собрано на рассвете вручную. Вручную, все это без всяких химических составляющих. Бум! И сразу же вот цена в несколько раз выше, и мы покупаем, потому что это экологично, потому что это сейчас модно. Но самое интересное, что цифровой мир нас немножко утомил, и все эти таргетированные рекламы, которые подслушивают мысли и разговоры, уже пугают, откровенно пугают. И тут маркетологи следующий козырь вытянули. Внезапно наступила мода на виниловые пластинки, пленочные фотоаппараты, бумажные блокноты и офлайн-увлечения. Все, что продает нам ностальгию по времени, всегда вот оно когда-то было настоящим, и теперь оно как будто тоже модно настоящим стало. Поэтому камеры на 12 кадров, вот эти пленочки заряженные, потом неделя в ожидании проявки, все это, вау, какая эстетика, и за эту эстетику мы готовы платить несколько раз больше, чем даже за самый топовый смартфон. Но вот на что модно однозначно, временем проверено, и никуда от нее не деться, от аналоговых, таких родных, таких близких приветов, которые мы с вами уже не письмами в студию родийную отправляем, а вот так через телеграм-чат. Вот используем технологии по максимуму. Поэтому если сегодня хотите кому-то сделать понедельник чуть радостнее, чуть приятнее, чуть улыбчивее, пишите привет и передавайте приветы своим людям в телеграм-чате Душевного радио. Ну, а еще заодно можете рассказать, на какой крючок красивой упаковки или акции года попали в последнее время. Посмеемся вместе. Пишите тоже в телеграм-чат, что купили по акции, что сейчас хранится в неведомых масштабах, заполняет собой часть коридора, которая должна быть свободной, но зато ощущение безопасности, да, теперь есть. Есть какие-то вот эти вот на всякий случай пачки гречки, муки, сахара и масла. Расскажите, как однажды попали на акцию и теперь, может, сожалеете об этом в чате Душевного радио.
0: Если ехать, то с ветерком. Если радио, то душевное.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: По-настоящему проснуться или очнуться в понедельник ближе к обеду, наверное, возможно, только если, наконец, мы сможем понять, что для счастья нам надо вот сегодня, 5 октября. Что надо? Это сложный вопрос. Для этого, возможно, кому-то достаточно будет посмотреть на себя в зеркало и спросить, чего тебе еще нужно? Суши ел вчера? Ел. Огурцы соленые ел? Ел. Вот оно и видно. Если вопрос только исключительно в еде, и тогда настроение станет отличным, распрекрасным, удивительным, душевным, ну, все заиграет, все засияет, засверкает, тогда мне есть что предложить вам в следующем чате. Автору приветливого сообщения дарю килограмм сладкого пирога, что ли. Сытные, такие щедрые пироги, что ли, доставка прямо из печи домой к семейному столу или в коллектив, прямо в офис. Заказывайте на сайте что-ли-бай или по телефону 7978, или же выигрывайте на душевном радио в следующем часе. Нужно просто поделиться приветом со всей страной, передать его кому-то, чей день хотите сделать гораздо лучше, качественнее, добрее, да, сиятельнее. Жду приветы в телеграм-чате душевного радио.
0: Незабываемые мгновения твоей жизни.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк родной для каждого.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским банком ПСБ. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителем этого банка Петром Фродковым. Как подчеркнул белорусский лидер, белорусская сторона готова к обсуждению любых вопросов и готова к сотрудничеству. Глава государства также попросил Петра Фродкова передать самые добрые пожелания его отцу Михаилу Фродкову, который долгое время работал и председателем правительства, и возглавлял службу внешней разведки России. Трассу Минск-Молодечно обновляют. Специалисты трудятся без выходных, чтобы водители смогли быстрее оценить результат. На Р-28 обновляют сразу несколько участков. Расширяют проезжую часть, укладывают бетон, приводят в порядок дорожную инфраструктуру. Пропускную способность дороги увеличат до 6 полос, по 3 в каждом направлении. Само покрытие при правильном обслуживании может прослужить более 50 лет. Реконструкцию планируют завершить в сентябре следующего года. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают датчики контроля скорости. Радары установлены на проспектах Независимости, Партизанском, Дзержинского, улицах Притыцкого, Маяковского, Денисовской, Домашевской, Кижеватого, Ташкентской и Намкад. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В России испытали робота-проводника Володю. Тестовую поездку провели в скоростном поезде «Сапсан». В обязанности робота входила встреча людей при посадке, проверка билетов и документов, а также помощь в поиске мест в вагоне. Кроме того, Володя принял участие в винной дегустации, организованной в вагоне «Бистро». Пока это первый в мире робот-проводник для высокоскоростного поезда. Ранее российские железнодорожники завершили тестирование робота-манипулятора для автоматической расцепки вагонов. К новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны лишь по северу. В Бресте плюс 16-18, в Гомеле 17-19, в Витебске 13-15, в Гродно и в Могилеве 14-16 тепла, в Минске 13-15 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебега.
2: Реклама.
3: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать.

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Привет-привет, и в понедельник вам улыбается, надеюсь. Ну, если что, я вам улыбаюсь, Ольга Шевека на Душевном радио. Но вообще-то хмуренько за окном. А что нам делать? Нам надо как-то продержаться. И вот уже холода наступили. Но в целом среднестатистический человек, мне кажется, до полудня понедельника вообще не улыбается. Потому что мышцы еще до конца не разработаны, не включились они в нашу мимику. Страх начала недели во всем мире есть. И по-разному люди с ним не то чтобы борются, но как-то с ним справляются. Вот даже в Японии, где есть культ трудоголизма и переработок, в понедельник некоторые компании разрешают сотрудникам легально опоздать на полчасика, час, мне кажется, на час я опаздываю далеко, но просто чтобы все успели морально смириться, что выходные закончились, и вот такую поблажечку могут себе позволить люди на острове. Ну, а в Швеции тоже есть такое движение целое, называется «Уютный понедельник». Обычно коренные жители Швеции берут в понедельник какой-нибудь вечером сериальчик, берут свою любимую пижамку, какую-нибудь вкусную еду, зажигают свечи, и когда приходят домой, наслаждаются покоем. Чтобы пережить первый рабочий день, они как будто празднуют вечером то, что смогли вернуться. Всегда он нелегко дается. И каждый по-своему. Кто-то вечерней магией, вот этим самым предвкушением чего-то очень уютного, домашнего справляется с понедельниками. Кто-то лишним часиком сна, как в Японии. Кто-то прямо сейчас на работе и думает, что же делать. Нужно внедрять новую традицию, новую, ну или не новую, для тех, кто давным-давно на душевной волне. Мы в понедельник, и не только в понедельник, в обеденные часы, в полуденные часы делимся приветами. И куда их? Конечно же, в телеграм-чат Душевного радио присылайте. И очень скоро ваши приветы услышит вся страна. Но еще кому-то из вас, авторы приветов, что приходят сегодня в ТГ-чат радийный, подарю очень скоро килограмм сладкого пирога от Штолле. Щедрые пироги в Штолле. Доставка прямо из печи домой к семейному столу или к коллективному обеденному перекусу. Звоните 7978 или заказывайте на сайте Штолле.бай. Или же выигрывайте на Душевном радио.
0: Новый сезон на Душевном радио.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Средства для стирки и пылесосы покупают на Емол. Капсулы Реми 14,99 за 100 капсул. Вертикальный беспроводной пылесос Evolution 279 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Если копилочка добрых дел за выходные немножечко истрепалась, подобнищала, то сейчас будем ее наполнять приветами душевными. Ну куда же без них? Вот, подсобирали и в Инстаграм пишите, и в Телеграм-чат душевного радио. Отличненько, ныряем в них с головой. Александр, привет своему соседу по даче Семену. Он сейчас отправляет и желает вам, Семен, яркого, позитивного, урожайного дня. Но что-то мне подсказывает, что урожаи все уже собрали, а Семен, видимо, за теми, кто собрал урожай, дальше идет. И что осталось? Ну, а может быть, у вас ремонтантная малина и какие-то на нее большие планы? Ну, каждый заготовочки свои, да, собирает на зиму. Да, ну, конечно, ну, основные какие-то блюда должны быть готовы, то либо к встрече гостей, либо к еще каким-то прекрасным поводам. Тамара с Днем Учителя прошедшим поздравляет прекрасных учителей средней школы Барановичского района. Тешевлянской средней школы поздравляет Станиславу Степановну, Тамару Владимировну, Ирину Ивановну и Ирину Николаевну. Вот уже точно тренировка для памяти, запомнить своих. Но иногда бывает так, обращаешься к коллегам по имени-отчеству, и по-другому уже никак не выходит. И в жизни обычной, вне учебного заведения тоже получается так только называть. По-другому не произносится уже, нет ассоциаций. Работа учителя, пишет Тамара, интересная, вот вам повезло, важная, но очень ответственная, и мы хорошо с этим всем справляемся. Тамара, не знаю, имеете вы отношение к педагогической деятельности или нет, но коллега прекрасных учителей этой средней школы вы только что поздравили, и они где-то в обеденный перерыв между звонками выпьют за вас, с вами, может быть, а может быть, просто улыбнутся, поделятся новостью, что вот на душевном им прилетел большой-большой привет. Людмила просит передать привет коллегам. Швейная фирма «Конформация». Галине привет летит, потому что у нее сегодня непростой понедельник. Она так уж вышла, сегодня появилась на свет. Днем рождения! И много-много свечек на торте вашем сегодня. Задувайте, желания загадывайте. Но вам коллектив здоровья желает. Естественно, чтобы на больничный не уходили, чтобы как можно реже болели. К поздравлению присоединяется и Елена, начальник производства, и коллеги Юрий, и еще Людмила, Тамара, Рая, Алина, Елена. Вот таким большим коллективом. Представляю, какой там пирог уже ждет, когда его будут разрезать на кусочки. Но вы от каждого поздравляющего еще пожелания лично себе принимаете для настроения. Но я напоминаю, что сегодня за привет подарю кому-то из вас, авторы сообщений, что в Телеграм-чат приходит целый, большой, сладкий пирог от сети кондитерских «Что ли?». Сладкие, щедрые пироги. Доставка прямо из печи домой к семейному столу. Ну, или же в офис. Возможно, даже прямо в учительскую. Или, может быть, вот в какую-нибудь швейную организацию. Все, рандомайзер лежит в конце этого часа. Но если хотите так заказать, звоните 7978 или пишите, ищите информацию на сайте «чтоли.бай». Ну, а в конце этого часа кому-то из вас повезет. Пишите сообщение.
0: Середина рабочего дня? Самое время сделать паузу и выдохнуть.
1: Привет, друзья! Это «Душевный полдень» на душевном радио. Я, Ольга Шебека, знаю, как сделать вашу серединку дня по-настоящему классной.
0: Любимая музыка, теплая атмосфера и те самые темы, о которых хочется поговорить по душам.
1: Включайте приемники. Проведем этот полдень вместе с 12 до 15. Только для вас.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
2: Подарите

0: 75-44-511-60-00.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Душевное радио.

осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Это раньше по свету в окошке было понятно. Абонент отправился в страну сновидений. Но теперь об этом говорят в соцсети. Можно подпись такую найти, когда, кто в последнее время заходил вот в конкретный чатик или в конкретную соцсеть. И сразу понятно, а чем этот человек занимается? Жизнь живет. Но мы сейчас делимся жизненными приветами, самыми настоящими, самыми свеженькими в телеграм-чате душевного радио. Кто-то из вас, авторы приветов, уже очень скоро в конце этого часа получит в подарок от душевного целый большой сладкий килограммовый пирог, что ли. Вау! Вот это вкуснотища кого-то ожидает. Но посмотрим, кому улыбнется удача. Но пока что Андрей улыбается, пишет «Привет!» Передает огромный ведущий новый бодриссимо Евгений. Успехов желает в нелегком труде. Мы Женечке тоже поаплодируем. Мы очень рады ее появлению в нашей команде. Юлия, приветик! Надюша из Минска шлет скорейшего выздоровления к важному событию. Вот оно так тоже бывает. Перед каким-то важным поводом очень легко кому-то подхватить то инфекцию, то еще какую-то штуковину неприятную, потому что, может, не очень сильно хочется Надюше на это самое важное событие. Если бы хотелось, знаем, если надо где-то быть, и мы очень сильно этого хотим, любые усилия прикладываем, это же инородные средства, вперемешку с хорошо проверенным жизненным опытом, вперемешку с тем, что дед когда-то закатал, и бабушка посоветовала, все это прекрасно идет, и выздоровление неизбежно. Тут проще выздороветь, да, чем продолжить болеть и всем этим самолечением заниматься. Ну, я себе, например, простить не могу, что когда-то в детстве не выздоровела и не пошла на свадьбу к своей учительнице музыки. Кстати, с Днем Учителя мы сегодня тоже поздравляем по свежим, по горячим следам. Поздравляем тех, кто имеет какое-то отношение к этому празднику. Ныряем в чат, и здесь уже полная такая педагогическая у нас с вами компашка собралась. Антон поздравляет свою первую учительницу Галину Петровну и одноклассницу Елену Николаевну, своих двух бести. На одну он смотрел и, видимо, за косичку дергал, а на другую просто смотрел или побаивался, Галина Петровна. И привет своим одноклассникам средней школы Кричевского района, Молятической. Вот так, средней школы. Поздравления от Антона. Ребята услышали. Конечно же, песни мы пока не ставим, только пироги дарим. По-моему, тоже хорошо. Юлия, привет в город Витебск, Виктории. Шлет хорошего сегодня настроения. Ну, если его не подарить, это настроение, то оно может и не случиться. Понедельник день такой. Тут надо приложить усилия, чтобы настроение себе создать. Но если какой-то хороший повод вечером ожидается, настроение само по себе как-то просыпается. Наталья, привет всем отпускникам шлет, из которых я уже выбыла. О, наслаждайтесь моментом здесь и сейчас. Отпускникам, где отдыхали, Наталья? Расскажите, насколько сильно по вашей жизни прошелся отпуск. Бывают такие мгновенные, да, несколько дневные всего лишь приступы счастья. Конечно же, хотелось бы это время растянуть и насладиться солнцем, сном, и немножко позлорадствовать, пока все с утра стоят в пробках и встают пораньше, да, ваше окошко загорается, наверное, загоралось не в 8 утра, а теперь и не в 7, да, а теперь пришлось в 7 утра вставать. Ну что, держитесь. Привет, Тамаре от Елены сейчас тоже летит. Отличного понедельника вам желает. Привет от Алексея тоже мы получили. А от Павла, понимающих родителей, отличных понимающих родителей для педагога. Ага, с праздником учителя он нас так поздравляет и пожеланиями делится. Пишите и вы, кого и с чем сегодня будем поздравлять.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008 года.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Энрике Иглесиас пел, ты можешь убегать, можешь прятаться, но тебе не скрыться от моей любви. И так вам не скрыться от наших сообщений, от приветов, которые в этом часе и в прошлом приходили в телеграм-чат душевного радио. Кому только их не передавали, с чем только не поздравляли. Но в целом мы представляем теперь по количеству сообщений, сколько из нас, сколько десятков людей нуждается, может даже сотен, а может и тысяч нуждаются в поддержке в понедельник. Я вам ее дарю, поддержку от меня. Вот, если бы можно было волшебной палочкой так махнуть, чтобы вот все себя хорошо ощутили на своих рабочих местах или в пути в отпуск из него, или уже вы возвращаетесь домой, такое тоже может быть. Вот кто-то передает привет банде своей. Скоро 17:00 напоминает Вероника, Ленке, Лехе и Сереге. Держимся, ребята. Но правда уже очень скоро придет к нам вечер. В эту пору года он приходит быстрее, чем мы бы хотели. Темнеет раньше сейчас. Привет хорошей подруге Ане. Ты замечательная, у тебя все получится. Тоже написали у нас в чатике. И все Ани сейчас такие подумали про себя. Да, я замечательная. И пускай не только Ани, и все остальные девушки. И Оли, и Марины, и Ксюши, и Анжелики, и Елены. Все-все-все, кого еще не назвала, подумают, что вы замечательные. Но действительно, так нужно о себе отзываться. В глубине души мы убеждены, что так оно и есть. Елена, поздравления с профессиональным праздником. Передает преподавателям и сотрудникам БГПУ. Я так понимаю, педагогического университета. Но это просто сердце этого праздника. Эпицентр. Вот оттуда все педагоги вышли. Солнышко вам в душе. И за окном желает Елена. И душевное радио тоже присоединяется. А Надежда просит привет доченьке передать Виолетте. Люблю, целую. И много сегодня было сообщений своим любимым, которых хочется побыстрее обнять и поцеловать. Но сейчас давайте решим наконец-то, кому из вас достанется набор. Набор целый, килограммовый, сладкий пирог, что ли? Итак, сегодня победителем в наших приветливых сообщениях стала Надежда, которая вот недавно передала привет доченьке Виолетте и сказала, что любит и целует. Расскажу вам, Надежда, за кадром, как забрать подарок.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете за выходные. Очередь грузовиков на въезд в Польшу увеличилась почти в 3 раза. На границе находится 590 большегрузов. Что касается легковых авто, 75 машин и 5 автобусов находятся перед польским пунктом пропуска «Тиреполь». В Минске на прошедшей выставке «Иннопром» презентовали автономного робота-дворника по имени Марк. Машину собрали в России специально для автоматической очистки пешеходных зон, улиц и скверов. Внешне робот выглядит как компактный мини-гусеничный трактор ярко-оранжевого цвета. На крыше его угловатого корпуса установлена черная вертикальная стойка системы навигации. Спереди у беспилотника массивный блок широкой оранжевой цилиндрической щеткой, которая и подметает дороги. Управлять роботом можно в 2 режимах. В первом случае оператор в реальном времени удаленно отправляет технику на задачу. Во втором робота программируют по расписанию. В назначенное время он сам выходит на маршрут и возвращается на базу. Устройство видит прохожих и аккуратно объезжает любые препятствия. Что можно перевозить в общественном транспорте, а что нет, рассказали в Минск-Трансе. Одно из самых строгих ограничений касается двухколесного транспорта. Детский велосипед перевезти разрешат, а вот взрослый нет. Этот запрет действует даже в случае, если салон автобуса или троллейбуса полностью пустой. Также в салоне запрещено находиться на роликах и скейтбордах. Для домашних животных действуют свои правила. Небольших питомцев можно везти только в специальных сумках или переносках с впитывающим дном. Крупных собак перевозить разрешено, но в наморднике, на поводке и в сопровождении совершеннолетнего. Что касается багажа, то бесплатно в салоне можно провести ручную кладь размером до 60-40-20 сантиметров и весом не более 20 кило. Также под бесплатный провоз подпадают длинные предметы до 151 сантиметра. Очередная Нобелевская неделя открылась в Стокгольме с объявления имени лауреата премии в области физиологии и медицины. Ими стали Карл Дайсрот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Награда присуждена за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой. В ближайшие дни также станут известны обладатели награды в других номинациях. Завтра назовут решение Нобелевского комитета по физике, 7 октября по химии, 8 октября по литературе, а 9 октября в Осло озвучит лауреата премии мира. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,38, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, местами порывистый ветер. Ночью плюс 7-12, а днем в Бресте 20-22, в Витебске 16-18, в Гродно, Гомеле, в Могилеве 18-20 тепла. В Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на «Душевном радио» шоу «Недушный, душевный полдень» с Ольгой Шебека.

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
3: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
4: 16+.
2: При поддержке Душевного радио.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-1057. Душевный полдень на Душевном радио.
6: В понедельник хочется быть как можно дальше от перфекционизма и перфекционистов, в частности. Ну, как так получается, что есть люди среди нас, которые любят все делать хорошо, поэтому страдают сами в одиночестве. Но уже ученые доказали, что командная работа нас делает счастливее, а самостоятельность, она пускай в другом чем-нибудь проявляется. Любое совместное занятие с друзьями делает нас в разы счастливее, жизнерадостнее и улыбчивее. А ученые проанализировали сотни разных видов активностей, людей по всему миру опрашивали. Итак, чем предлагают нам заниматься для того, чтобы настроение было вот таким топовым? Заправлять автомобили. Оказывается, это может быть чем-то интересным. Но, по-моему, заправка автомобиля может вообще в квест превратиться, если вы девушка, если вы забыли, с какой стороны ваш автомобиль заправляется. Ну, а еще гораздо интереснее заправку автомобиля может электромобиля, да, сделать друг. Потому что пока авто заряжается, нужно с кем-то разговаривать не рилсиками, едиными время можно в 21 веке занимать. Чтение книг с друзьями тоже, оказывается, гораздо интереснее проходит. Но тут уже не до чтения и не до книг, если друг где-то рядышком. И стояние в очереди. Но мы знаем, что рабочий день точно пройдет быстрее и счастливее, и легче, если быть душевным радио. Мы на душевной волне продолжаем понедельник.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Шик и блеск на душевном радио.
1: Пришло время шика и блеска в этой рубрике «Рассыпаю рандомные факты», которыми можно вовремя блеснуть, где бы ни находились. Поэтому сегодня рассказываю, почему девочкам налево, а мальчикам направо. И при чем здесь вообще рубашки? Ну что, готовы? Поехали. У нас, девочки, в рубашках пуговицы слева. Почему? Вопрос интересный. У мужчин справа. Так было всегда? Ну, так было с тех времен, когда нам нужна была одежда, застегивающаяся. Так в каждой вещи. Обратите внимание. Пальто, юбки, рубашки, блузы. Все имеет пуговицы с какой-то определенной стороны в мужской и женской одежде. Что нужно сделать, чтобы разобраться в этом всем? Нырнуть в прошлое. Пуговицы. Пуговицы в привычном нам виде появились в Европе в 13 веке. В целом 13 веке. Давно это было, согласны? Согласны. И пуговицы не были большинству доступны, потому что материал, из которого их выливали, выскребали, был дорогим. Золото подходило для пуговиц, серебро и слоновая кость. Жаль, конечно, что времена немножко изменились, но, с другой стороны, теперь пуговицы доступны. Раньше пуговицы говорили о богатстве, очень громко и четко говорили, все понимали, кто перед ними сейчас стоит. Ну и у богатых людей в те времена, у богатых женщин в те времена, были слуги, которые помогали облачить свою королеву, принцессу, герцогиню, как ни назови, прекрасную женщину, в кучу юбок, корсетов и прочего. Многослойность невозможно было застегнуть в одиночестве. Вот поэтому и приглашали слуг. И вот слуг, ключевой момент, модулируем ситуацию. Служанка стоит к нам лицом и правой рукой, потому что правши часто встречаются и сегодня чаще, чем левши, правой рукой застегивает, что бы то ни было у своей госпожи. Так и сложилось. Для удобства слуг пуговицы в женской одежде всегда были слева, начиная с 13 века. А мужчины одевались сами. Служанок, конечно, давно уже нет, но привычка делать пуговицы с левой стороны в женской одежде осталась. След богатства застрял в каждой пуговке. Так что, когда в очередной раз прикоснетесь к этому элементу декора, вспомните, откуда пошла вот эта привычка пришивать в женской одежде в левой стороне пуговички. Конечно, это рандомный факт, им можно блеснуть. Мы не скучные, мы просто пока не узнали много-много рандомных фактов, но обязательно это исправим.
0: Шик и блеск на душевном радио. Душевное радио. Слушай свое.
2: Не мальчик твой не нужен, он станет твоим мужем. Прощай, моя подружка, и чувства не

Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Эти kind of magic только что услышали от Queen, но вот настоящая магия, она в нашей жизни, в быту тоже очень часто встречается, просто мы почему-то ее уже научились не замечать. Ну а магия времени, что будем делать с ней? Вот стоит только сесть в телефон, нырнуть, открыть какие-нибудь рилсики всего на 5 минут, сугубо в научных целях. Вот появилась свободная минутка. И вот уже окончание рабочего дня у кого-то. Или, например, на часах 3 ночи, и мы уже знаем все, кажется, о китах. Есть такая магия, есть. Ну или моя любимая потеряшка, называется ритуал с чертиком и поясом. Меня ни разу еще в жизни не подводил. Сколько-то раз такое было. Я теряла водительское удостоверение. Все дома перерыла, пересмотрела все шкафы, все сумочки. Но мы знаем, что может быть где угодно, но уже последнее осталось у меня убежище. Я говорю, ну пожалуйста, ну чертик, ну помоги. Это старинный, между прочим, народный способ найти потерянную вещь. Суть в чем, если не в курсе, нужно привязать пояс или платочек к ножке стула, чтобы связать чертика, который как будто спрятал вещи, нужно приговаривать: чертик, чертик, поиграл и отдай. И что вы думаете? Всегда отдает. Ни разу еще. Ну, конечно, я на полу стою, на коленях. Как это не отдать, да? Чтоб я не делала, все равно чертик, мне кажется, поиздевался и уже отпускать. Ну, а мы с вами в какой магии? Пребывали только что 3 часа на душевном радио. Пролетели они незаметно, но остались еще приветы, приятные приветы, которыми, ну, мы никак не можем не поделиться. Если они у нас есть, душевный чат ими наполнен, давайте еще поговорим, кого сегодня с чем хотим поздравить. Вы хотите поздравить, это ваше сообщение. Мария поздравляет с прошедшим днем рождения свою мамочку Валентину Николаевну Корягину. Желает крепкого здоровья, терпения и чтобы каждый день удавалось прожить легко. Сколько можно уже трудностей? Легко и с улыбкой, и со счастливой, довольной улыбкой. Поздравляем вас, Валентина Николаевна. Александр, всех учителей с праздником, который был вчера, от себя лично и школу номер 18 города Минска от выпускника 94 года. Ничего себе, я 95-м появилась на свет, а вы уже школу тут позаканчивали. Вот это да, вот это поколение пересекаются, да? Мне кажется, 30-летним тяжелее всего. Мы и к 20-летним не очень-то подходим, и к 40-летним, и к 50-летним. У нас настоящий переходный возраст. У тех, таких, как я сейчас, случается. Передает Инна привет своей подружке Нине. Скорейшего выздоровления желает. Ну, так душевное погромче, и любые напасти уйдут далеко-далеко. Настроение, когда поднимается, любые простуды уходят. Предлагаю душевное радио вместо кварцевания включать везде, чтобы точно не заболеть, остаться здоровыми этой осенью. Коллег с Днем Учителя Валерий поздравляет. Семейный праздник у него, День Учителя. Мать и дочь учителя. Сам преподавал в БНТУ когда-то, поэтому знает, о чем говорит. И хочется передать привет девчонкам из 201-го кабинета бизнес-центра «Альфа». Вера пишет: «Бодры мы, веселы, почти не мерзнем». Ну а чтобы не замерзли точно, давайте будем двигаться. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Душевный полдень на душевном радио. Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.

0: он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Вторую международную промышленную выставку «Инопром Беларусь» в Минске за три дня работы посетили более 15 тысяч человек из более чем 40 стран, в том числе 70 регионов России. А от белорусской стороны участие приняли более 160 предприятий и организаций. Практическим результатом выставки стало подписание документов, направленных на развитие промышленной, технологической и инвестиционной кооперации. О погоде на неделе рассказали в Белгидромете. В ближайшие несколько дней ожидается теплая погода на 3-12 градусов выше нормы. И днем от плюс 13 по северу до 24 градусов тепла по югу. Ситуация кардинально изменится к концу недели. В большинстве районов в пятницу пройдут дожди. В дневные часы будет усиливаться ветер порывами 15-20 метров в секунду и заметно похолодает. В выходные днем всего 8-16 градусов тепла, а ночью возможны заморозки до минус 2. Сегодня в Беларуси стартовала профилактическая акция «Молодежь за безопасность». Сотрудники МЧС и юные спасатели помогают одиноким пожилым людям и людям с инвалидностью и ветеранам Великой Отечественной войны. Участники проведут марафоны «112 добрых дел» и «101 добро». Помогут по хозяйству и напомнят о правилах пожарной безопасности. Ученые выяснили, что коты могут быть связаны с уровнем счастья. В странах, где чаще заводят котов, люди в среднем чувствуют себя счастливее. Больше всего кошек на 10 тысяч жителей оказалось в Люксембурге, Словении, Латвии, Франции и Эстонии. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Года на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, местами порывистый ветер. Ночью плюс 7-12, а днем в Бресте 20-22, в Витебске 16-18, в Гродно, Гомеле и в Могилеве 18-20 с плюсом. В Минске без осадков и 16-18 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама, только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

кофе и ноутбуки покупают на Емол. Кофе молотый Далмайер 28,69 за 500 грамм. Ноутбук Мейбенбен 2347 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: 4-511-60-00.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».

0: голова.
1: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Есть все предпосылки для превышения объема товарооборота Беларуси и России прошлого года. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Посол обратил внимание, что идет деловая работа, без которой невозможна глубокая кооперация, на которую нацеливают правительство и президент. Юрий Селиверстов отметил, что товарооборот за прошлый год составил почти 55 миллиардов долларов. В этом году темпы роста неплохие. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн на портале социальной защиты. Как сообщили Белта в Минтруда и соцзащиты, в личном кабинете появился новый сервис для получателей пенсии. Электронное продление заявления на выплату пенсии через банк. За 3 месяца до окончания срока в личном кабинете станет доступна возможность подать заявление. Заполненное заявление автоматически поступит в Управление по труду, занятости и соцзащите, где гражданин получает пенсию. Сервис доступен гражданам, у которых открыт действующий базовый счет в банке. Сегодня вечером Минская «Динамо» проведет очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Наша команда примет нижегородская «Торпедо». Ранее в этой домашней серии «Зубры» не смогли справиться с московским ЦСКА 1-4, но обыграли тольяттинскую «Ладу» 5-4 и ярославский «Локомотив» 4-3. В четверг, 8 октября, в заключительном матче этой домашней серии минские «Динамовцы» примут «СКА» из Санкт-Петербурга. А

0: Затем проведут гостевые поединки против Ярославского «Локомотива» 10 октября и «Шанхай Дрэгонс» 12 октября. Правительство Великобритании собирается запретить авиакомпаниям брать дополнительную плату с родителей за то, чтобы дети сидели рядом с ними на борту. Новые правила также отменяют сборы за исправление ошибок в имени в бронировании. Сейчас британские авиакомпании берут отдельную плату за то, чтобы посадить родителей и детей в салоне на соседних креслах. Согласно новому правилу, авиакомпании обязаны будут бесплатно рассаживать пассажиров младше 14 лет рядом с их родителями. Новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изо льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, местами порывистый ветер. Ночью плюс 7-12, а днем в Бресте 20-22, в Витебске 16-18, в Гродно, Гомеле и в Могилеве 18-20 с плюсом. В Минске без осадков и 16-18 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Костовым.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

Вы слушаете «Душевное радио», слушайте, и снова он. Вот что ты будешь делать? Понедельник. И вот как никак не выбросишь этот день из недели, он приходит и приходит снова. Хотя вот сегодня с утра почитал чат «Душевного радио» в Телеграме. Вы знаете, многие взяли отгул почему-то, у кого-то отпуск почему-то. Кто-то просто решил не пойти сегодня на работу. Слушайте, мы вам по-доброму очень так тепло завидуем. Ну, а остальным желаем терпения, сил, крепитесь. Понедельник, он когда-нибудь пройдет. Ну, по крайней мере, рабочая его часть закончится у кого-то через час, у кого-то через два. Все это время проведем вместе. Вы слушаете «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Кустов. Я с вами до 7. Мы с вами обсудим и какой-нибудь классный фильм. Да, порекомендую на этот вечер. Много интересных новостей. Ну и в том числе, каким будет самый большой кроссовер BMW. Вот эта новость. Ждите в эфире уже через 7 минут. Вам доброго дня.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.
1: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.

слушаете душевное радио. Слушайте, ну, задержались с вами немного с автомобильными новостями. Тут небольшие технические неполадки, но я надеюсь, вы ничего не заметили. А вот заметите следующую новость. Обещал вам про BMW рассказать. Не просто про BMW. Компания готовит настоящий сухопутный крейсер. Да, официально подтвердила разработку своего самого большого кроссовера. Его уже в прессе окрестили X9. Новинка, кстати, создается с прицелом на американский рынок, но ее производство развернут, естественно, в США. Ну, автомобиль, как вы понимаете, превзойдет все, что было до этого, в том числе и X7. Ожидается, что длина гиганта достигнет почти 5,5 метров. Ну, а главная цель баварцев — составить жесткую конкуренцию роскошным Cadillac Escalade и Range Rover. Покупателям предложат просторный трехрядный салон, но не исключено появление и ультра-роскошной версии с раздельными задними креслами для VIP-пассажиров. Слушайте, ну, мечта, я думаю, таксистов, да? Под капотом пропишется мощная 4.4 мотор, работающий в паре с компактным электродвигателем, ну а также полноценные гибридные установки. Ну а чтобы снизить затраты на разработку, инженеры частично позаимствуют проверенную платформу от X7. Когда появится этот автомобиль, неизвестно, но обещают ближайшие 3 года. Я бы, конечно, мог сказать, что есть время подкопить, но, судя по всему, нет.

0: Музыкальное путешествие во времени. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
1: При поддержке Душевного радио.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Этот розовый рай.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Да, это душевное радио, но это была и Юла, все так же одна. Вы знаете, если вам кажется, что вы сегодня в одиночестве, просто осмотритесь хорошенько. Может, там рядом коллеги, или жена, или муж, сын, дочь, или просто какая-то колоссальная пробка на дороге. Все уже по какой-то причине спешат домой, хотя вроде 4.42 всего. Ну или, может, реально никого рядом нет, вот только четыре стены, но тогда меня берите в свою компанию. Главное, чтобы вы не были одиноки. Меня зовут Дмитрий Кустов, в ближайшие пару часов я с вами, как и душевное радио. Но если все равно грустно, меня же можно не только слушать, как и душевное радио, можно и подсмотреть, как мы тут проводим время за эфиром, какие конкурсы у нас, какие подарки, какие гости к нам приходят. Все можете найти на страницах душевного радио в самых главных соцсетях. Ищите нас и в ТикТоке, и в Инстаграме, и в ВК. Ну, в общем, все ссылки есть на нашем сайте душевное радио.бай. Ну и не проходите мимо. Дальше в нашем эфире Ингрид. Мама миа!

Обратите внимание, в эфире душевного радио. Это «Отпетые мошенники». Но, кстати, да, почему бы нам с вами не обратить внимание на Сергея Сенкевича? Не просто на него посмотрим, послушаем. Нет, новости очень интересные. Выпуск, самые свежие новости он вам подобрал. Все примерно через 7 минут в эфире. Еще расскажет о погоде на ближайшие сутки. Ну и дальше рубрика, которая называется «По пути». Да, расскажу вам кое-что автомобильное, кое-что интересное. Новый Aston Martin там выходит, говорят, изменит представление о комфорте в премиум-классе. Но неужели они, кроме холодильника, еще туда и сауну засунут? Ну вот обо всем этом уже совсем скоро. Вы слушаете «Душевное радио».

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси составили 14 миллиардов 633 миллиона долларов. Как пояснили в Нацбанке, цифра в сентябре уменьшилась на 609 миллионов долларов. Сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках. Санатории Беларуси фиксируют рост спроса и экспорта услуг. За последние полгода в белорусских санаториях отдохнули более 100 тысяч иностранцев, а экспорт услуг составил почти 250 миллионов рублей. Специалисты рассчитывают, что до конца года в Минской области по всей стране успеют принять гостей почти из 80 стран мира. С этого дня контролеры по-новому проверяют талоны в общественном транспорте. Теперь проверка билетов будет сопровождаться обязательной аудио- и видеофиксацией. Об этом контролеры обязаны уведомить всех пассажиров устно, либо с помощью нашивки на одежде. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри, победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, местами порывистый ветер. Ночью плюс 7-12, а днем в Бресте плюс 20-22, в Витебске 16-18, Гродно, Гомеле и в Могилеве 18-20, в Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
0: Реклама.

0: Плюс 375-44-511-60-00.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back.
3: Каждый будний день с 17 до 18.00.
2: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: эфире душевного радио To Unlimited, The Real Thing, настоящая вещь. Ну, тут сложно поспорить. Я очень надеюсь, что в этом музыкальном часе вы все-таки куда-то едете, ну, например, домой, потому что, ну, жаль, музыка в дорогу пропадет. Но если серьезно, пора бы уже отдыхать или, по крайней мере, глубоко задумываться об этом самом отдыхе. Ну, а работу оставить в прошлом. Едем вместе, дорабатываем сегодня тоже вместе, ну и дома мы с вами. Это душевное радио, меня зовут Дмитрий Кустов. Скоро в нашем эфире рубрика, она называется «По пути», да, у нее уже появилось название, мы там обычно обсуждаем какие-то автомобильные новости, даже короткие обзоры, но вот очень скоро узнаем, чего там Aston Martin выпустила. Эта компания, говорят, какой-то мега-супер-роскошный кроссовер и для повседневных задач сгодится, ну и, знаете, так притопить тоже там 700 лошадей. Ну, обо всем подробнее уже в ближайшее время. Ну, а пока доброго вечера и приятного завершения этого рабочего понедельника. Это то, чего мы ждали целый день.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Music instructor.

0: бери с собой музыку в дорогу на душевном радио.
1: Кто от шпильки до булавки?

0: Мебель и товары для животных покупают на Емол. Пуф складной с ящиком для хранения 31,89. Кукурузный наполнитель Пенек 65,99 за 25 литров. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Да, и не поспоришь, нам точно по пути. Вам большой привет, хорошего вечера, ну и удачной дороги. Вот, кстати, новость на нагрузку. Британцы из Aston Martin решили доказать, что экстремальная мощность может быть по-настоящему комфортной. Ну вот кто бы мог подумать, да? Дебютировал новый кроссовер, который называется DBX GT, созданный для идеальных повседневных поездок. Ну и не только, как вы понимаете, можно за сыном в школу съездить. Почему не только? Сейчас объясню.

0: Я боюсь, такими стеклами мы глухими доедем.
1: По пути вместе с душевным радио.
0: Вы слушаете душевное радио. В этом часе еще немножко поиграем. У меня есть набор чая Такамори. Следите за эфиром. И хорошего вечера. Дальше в нашем эфире «Музыка в дорогу».

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем легкого вечера понедельника. Да, выходные прошли у кого-то просто так, знаете, кто-то вот отдыхал, но у кого-то и с пользой. Вот у меня с пользой 100%. Именно на этих выходных я понял, какая самая романтичная вещь в семейной жизни. Знаете, какая? Это не цветы, там подарки, какие-то теплые слова. Нет! Это когда жена говорит: «Слушай, ты, наверное, устал. Иди отдыхай, я сама помою посуду». И я вот понял, вот так, наверное, выглядит любовь. Я уже не буду говорить, что она забыла, уснула, и я в 11:30 мыл сам эту посуду. Но, наверное, это не отменяет той самой любви. Вам желаем любви побольше, особенно осенью. Она полезна и согревает. Ну и еще, если вдруг замерзли, хотя я не знаю, как можно замерзнуть, но вдруг, давайте немножко разомнемся, поиграем. Тем более, что у меня есть набор чая «Такамори». Полюбилась эта маленькая игра, вот давненько не было в эфире, но теперь у нас есть подарок, поэтому есть и игра. Смотрите, я загадываю какого-то персонажа. Это может быть выдуманный, я не знаю, Винни-Пух, ну кто угодно, да? Вот Зорро, да кого угодно можно сейчас представить, вспомнить. Ну или реальный человек, это может быть ученый, музыкант, актер, писатель, ну кто угодно. Вот кого-то из них я загадываю каждый вечер, даю три подсказки. Ваша задача по этим трем подсказкам — угадать, кого я загадал сегодня вечером. Если угадаете, пишите, отправляйте свое сообщение с именем, ну или каким-то, я не знаю, названием этого персонажа в чат «Душевного радио» в Телеграме. Итак, послушайте, пожалуйста, задание. Мне кажется, сегодня несложно, но так, на реакцию. На кону чай вкусный. На Такамори. Итак, три слова. Зеркало, яблоко, принц. Чат «Душевного радио», быстрее пишите.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!

0: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, я думаю, самое время подвести итоги нашего конкурса. Кому-то сегодня достанется набор чая «Такамори». Но давайте еще разок вспомним задание. Что же мы вообще сегодня угадывали, узнавали? Смотрите, я называл три слова, три ключевых подсказки. Ваша задача была по этим трем словам угадать, кого я загадал сегодня вечером. Это может быть как вымышленный персонаж, так и вполне реальный существующий или существовавший человек. Итак, «Зеркало», «Яблоко», «Принц». Вот три слова такие были. На самом деле несложное задание, но завтра посложнее вам все-таки что-то придумаю. Но пройдемся по этим словам. «Зеркало». Ну, понятно, намек на королеву, у которой было зеркало. Она все время спрашивала, я ли на свете самая, да, прекрасная, самая ли красивая в этом королевстве. Ну, как оказалось, не всегда. «Яблоко». Ну, отравила она яблоко, дала этой самой... Белоснежки, ну ладно, выдал уже. Белоснежка, конечно. Ну и принц, он спас эту самую Белоснежку. Я извиняюсь, если заспойлерил, но вдруг кто-то не читал, не смотрел Белоснежку и сейчас прям вот готовится выключить радио, говорит, зачем такие жесткие спойлеры? Слушайте, ну спас он ее, молодец, принц, хвала ему. Но сегодня была загадана Белоснежка. Посмотрим, есть ли правильные варианты. На самом деле, есть и почти все правильные, кроме Дмитрия. Дмитрий, вы у нас, конечно, правильные, но вариант неверный. Это не спящая красавица, Белоснежка сегодня была загадана. Анна, я вас поздравляю. И не только я, но и весь наш коллектив. Сегодня вам достается набор чая «Такамори». Продолжим вечер правильно, с неповторимыми вкусами чая «Такамори». Все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Спасибо за активное участие, Анна. Ну а с вами в ближайшее время свяжется, все вам расскажет. Вам легкого вечера.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.by.
2: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
4: Клево же, ей-богу! Музыка в дорогу! «Душевное радио». «Душевное радио».
5: МС Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: слушаете Душевное радио. Вам желаем отличного вечера понедельника. Ну, а другим быть не может, это же вечер. Это вам не работать. Вот что я вам скажу. Мы едем домой вместе с музыкой в дорогу. Ближайшие 7 минут в эфире дальше Сергей Сенкевич познакомит нас с новыми интересными новостями. Ну и расскажет о том, какая погода будет в ближайшее время. Ну, а дальше рубрика «По пути». В эфире Душевного радио расскажу о том, что BLG запускает еще один автомобильный бренд. Слухи ли? Ну вот интересно. Но очень скоро в эфире. Вам легкого вечера.
1: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: У меня 90-60-90.
2: Зато у меня 120/80.
3: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочитайте инструкции. Производитель Женьшень Компани Технологи Компани Лимитед.
2: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый вечер. С начала года в Беларусь прибыли 189 835 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список без виза. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну без виз посетили без малого 1,5 миллиона жителей европейских стран. Абсолютное большинство приехало к нам из Литвы. В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2027 году. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Так, рабочий день с понедельника 10 мая перенесли на субботу 8 мая. Таким образом, белорусы будут отдыхать 3 дня подряд. 9 мая в воскресенье, в День Победы, 10 мая в понедельник и 11 мая во вторник на Радуницу. В Беларуси в среду подорожает топливо. Цена литра на заправках будет на копейку дороже. Литр 92-го обойдется в 2 рубля 62 копейки. 95-го и дизеля 2 рубля 72 копейки. Литр 98-го будет стоить 2 рубля 94 копейки. Душевный фестиваль «Грандиозные музыкальные события» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
4: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди, местами порывистый ветер. Ночью плюс 7-12, а днем в Бресте плюс 20-22, в Витебске 16-18, в Гродно, Гомеле, в Могилеве 18-20, в Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вы знаете, я подумал, сегодня же особенный день. Вы знаете, вот такие праздничные были выходные. День учителя вчера в нашей стране отмечался, ну а в пятницу повел сына в школу. Вы знаете, так клево украсили прям. И малой мой растерялся, говорит: «Папа, что мне делать? Там ученики на гитарах играют, кофе раздают, все в воздушных шариках». Я говорю: «Сынуль, но сегодня все равно надо будет учиться». Ну, вы бы видели, как быстро радость сменилась на уныние. Ну, что поделаешь, учителей Беларуси мы поздравляем с праздником. Еще раз спасибо за ваш труд. Ну, преклоняемся. На самом деле преклоняемся. Колоссальный труд. Ну и заодно 228-й школе привет большой. Если меня кто-то слышит там, имею право. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайший час мы проведем вместе с вами. Примерно через полчаса поделюсь с вами одним классным фильмом, порекомендую вам. Ну, а очень скоро расскажу, что там BLG анонсировала. Оказывается, запустят еще один автомобильный бренд. Что за он? Все узнаем в ближайшее время.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Подарите тепло.

0: 55 44 511 60 00.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Душевное радио. Слушай, любимая.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам, как обычно, желаем удачного пути. Я очень надеюсь, что вы куда-то направляетесь. Ну, может, не так далеко, как диджей Лёха «To the Moon and Back» только что в нашем эфире. Но понятно, что кавер на «Savage Garden», на «Луну и обратно». Давайте куда-нибудь поближе, ну, хотя бы домой. Хотя, что значит «хотя бы»? Целый день ждали, когда уже вкусно покушаем, ну, и просто проведем вечер с семьей. Вам желаем удачного пути. Ну, и новость, да, обещал вам. Билджи анонсировал кое-что интересное. Что именно? Ну, давайте по порядку. Сейчас совместно белорусско-китайское предприятие выпускает машины под именами «Джили» и «Билджи». Но модельный ряд расширяется так стремительно, что заводу потребовалось новое позиционирование. Подготовка к запуску уже идет полным ходом, но все официальные подробности, планы и состав новой линейки обещают раскрыть только в начале следующего года. Эх, ждать придется. Главная интрига, что именно станет на конвейер? Что там за новый бренд? Эксперты сходятся во мнении, что под новым логотипом могут привести продвинутый китайский суббренд «Geely Galaxy», который у себя на родине насчитывает 18 моделей, представьте себе. Ну а первыми ласточками для локальной сборки называют футуристичный кроссовер Galaxy M9, ну и брутальный внедорожник Cruiser 700, ну еще и роскошный седан Sunshine 6. Слушайте, ну вот, кажется, в начале следующего года, кажется, так далеко, на самом деле, несколько месяцев тут осталось. Подождем, с удовольствием посмотрим, что там за новые машины такие.
1: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке «Душевного радио».

0: Dire Straits в эфире душевного радио, но кто бы мог подумать, просто шикарная песня Sultans of Swing. Но, кстати, чтобы оставаться в хорошем настроении, нужно не только слушать хорошую музыку, но и желательно правильно питаться. Вот вы знаете, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали, кобринские яйца, теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ну а совсем скоро появятся новые. Да, именно новый дизайн упаковки, даже интересно посмотреть. Ищите все это в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну а пока вы ищете, послушаем еще немножко классной музыки, а дальше кинорекомендации на этот вечер. Подобрал специально для вас фильм, вот как раз для понедельника. Знаете, то, что нужно в понедельник. Расслабиться, но и немножко подумать. Это особенно для тех, кто сегодня на работу не пошел.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Новый сезон на душевном радио.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
0: 16+. При поддержке Душевного радио.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Кино на вечер. Смотрите в оба.
1: Вы слушаете «Душевное радио», да, «Кино на вечер» в нашем эфире. Каждый вечер, вот примерно в это самое время, предлагаю вам какой-нибудь фильм посмотреть. Можно сегодня вечером, можно сегодня ночью, можно завтра с утра, можно вообще не смотреть, но я очень рекомендую. Вы знаете, вот я подумал, понедельник, ну, а точнее его трудовая часть, конечно, закончилась. Голова весь день работала против нас с вами, но все равно этим вечером я предлагаю дать этой самой голове еще одну проблему. Но в этот раз хотя бы интересный фильм, который называется «Возлюбленные». Вышел в 2014 году, слушайте, 12 лет назад. О чем фильм? Ну, интересная такая интригующая завязка. Это история пары, у которой брак уже конкретно трещит по швам. Они едут на выходные в загородный дом по совету психотерапевта, чтобы попробовать, ну хотя бы попробовать спасти свои отношения. И вот там начинается самое интересное. Реальность постепенно становится очень странной, я вам скажу. Я специально больше ничего вам не расскажу. Знаете, у фильма есть, скажем так, идея, которую лучше обнаружить самому, но не прочитать в описании. Одним словом, если вам нравится, когда в фильме есть и отношения, и юмор, и какая-то загадка, и немножко хоррора, ну и такая психологическая история про любовь, брак и вопрос, ты вообще уверен, что знаешь человека, с которым ты живешь, тогда рекомендую посмотреть этот классный фильм. Когда смотреть? Желательно все-таки вечером, ближе к ночи. Знаете, для полного эффекта отложите телефон, фильм идет всего полтора часа, так что понедельник не успеет превратиться во вторник. Ну и что самое интересное, что мне нравится в этой картине, сначала начинается все легко, даже забавно, ну а потом все странно и тревожно. Причем не скримеры, а вот отношения двух людей. И интересно проследить, как ситуация постепенно начинает ломать привычную картину мира. Сегодня посмотрите фильм, который называется «Возлюбленные». Вышел в 2014 году. Ну а потом расскажете, понравился или нет.
0: Кино на вечер. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: так. Ох, извините, больше не буду петь. Вспомнилось просто детство. Слушайте, лет 30 назад, наверное, одна моя подруга, может, чуть меньше, подсадила на эту группу и конкретно эту песню. На кассетах тогда слушали, и это было просто прекрасно. Я надеюсь, и этот вечер вам понравился. Слушайте, по-моему, неплохо провели время, да? Меня зовут Дмитрий Кустов, мы с вами завтра услышимся. Завтра же, да, вторник в 16 часов. Расскажу, можно ли сделать машину с почти 1000 лошадиных сил. Представляете, что там за монстр BMW выкатывает? Ну и почему самые тревожные люди, самые такие, скажем, дерганые, при этом самые умные? Да, такое исследование было. Но все завтра в 16 часов. Ну а с утра встречайте Дмитрия Санковича. Мы ждем его всегда. Можно вот, кстати, в новом сезоне, чтобы пораньше он начинал свое шоу, скажем, в 6 часов, да, и вот тоже там до 10 и дальше. Было бы классно. Вот Дима Санкович завтра с утра, Бодрисимо шоу, вместе с Евгенией, да, новая ведущая. В 12 Ольга Шебека здесь. Привет и будет передавать, заряжать солнечным классным настроением. Ну, а я, Дмитрий Кустов, еще раз напомню, завтра ближе к вечеру подойду. Вам легкого понедельника. Пока.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00. Душевное радио. Классика.

У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк, родной для каждого.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Синькевич, добрый вечер. Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским банком ПСБ. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителем этого банка Петром Фродковым. Как подчеркнул белорусский лидер, белорусская сторона готова к обсуждению любых вопросов и готова к сотрудничеству. Как передает Белта, также глава государства подчеркнул, что он весьма положительно воспринял недавно принятое в России решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска, потому что последние годы граждане Беларуси стали часто посещать Россию и ее столицу Москву. Вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь» в Минске за три дня работы посетили более 15 тысяч человек из более чем 40 стран, в том числе и 70 регионов России. От белорусской стороны участие приняли более 160 предприятий и организаций. Практическим результатом выставки стало подписание документов, направленных на развитие промышленной, технологической и инвестиционной кооперации. О погоде на неделе рассказали в Белгидромете. В ближайшие несколько дней ожидается теплая погода на 3-12 градусов выше нормы. Днем от плюс 13 по северу до 24 градусов тепла по югу. Ситуация кардинально изменится к концу недели. В большинстве районов пройдут дожди. В дневные часы будет усиливаться ветер порывами 15-20 метров в секунду и заметно похолодает. В выходные днем всего 8-16 градусов тепла. Ночью возможны заморозки до минус 2. Очередная Нобелевская неделя открылась в Стокгольме с объявлением имени лауреата премии в области физиологии и медицины. Трое ученых получили награду за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой. В ближайшие дни также станут известны обладатели награды в других номинациях. Завтра назовут решение Нобелевского комитета по физике, 7 октября по химии, 8 октября по литературе, а 9 октября в Осло озвучат лауреата премии мира. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. По северной половине пройдут небольшие дожди. Местами порывистый ветер. Ночью плюс 7-12, а днем в Бресте плюс 20-22. В Витебске 16-18, в Гродно, Гомеле и в Могилеве 18-20 тепла. В Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Приятного вечера.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Средства для стирки и пылесосы покупают на Емол. Капсулы Реми 14,99 за 100 капсул. Вертикальный беспроводной пылесос Evolution 279 рублей. Акция действует по 11 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Классика хитов.

я допивал свой кофе. И вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно со мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире, плохом и онемевшем, к любви взываем тщетно в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает. И только на рассвете заря нас обжигает. Глухонемая.

А тень скользнула рядом, я ощущал сень кожи и дрожь страстных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень как дитя рыдает. И чаще в нашем мире глухом и онемевшим к любви в своем тщетно, в холодном мгле кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая, но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучалась в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире немом душе согреться. Глухонемая

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Если не деревня, то к дедушке. Если радио, то душевное.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Осенняя пора. Очей очарования. Душевное радио.

0: 5 минут.
1: Душевное радио.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Нет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Мелочка Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся. С Макс Лайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макс Лайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макс Лайном.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
4: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Net.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Сверим время. 2 часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».